Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Хит.

0: Окружающая среда.
1: Чтобы ваши домашние растения росли лучше, то почаще включайте им звуки дождя. В рамках эксперимента ученые из Массачусетского института поместили семена риса в неглубокие контейнеры с водой, а затем начали включать им запись падающих дождевых капель. Результат ученых обрадовал. Оказалось, что семена не просто способны воспринимать звук дождя, но и прорастают на 40% быстрее, чем просто в тишине. По мнению экспертов, все дело в звуковых вибрациях, которые появляются при ударе капли дождя о поверхность лужи. И именно эти вибрации заставляют смещать внутриклеточные кристаллы семян и расти быстрее. С вами была Ирина Ваутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Здоровье.
1: Ускорение старения зависит от того, в какой позе вы спите. Столичные дерматологи предупреждают, если вы привыкли спать, уткнувшись лицом в подушку или на боку, то со временем эта привычка приводит к глубоким морщинам на лице, шее или зоне декольте. Причина простая – ночью ткани лица сдавливаются, кожа мнется, а с возрастом такие складки хуже разглаживаются. Чтобы отсрочить старение, медики рекомендуют приучить себя спать на спине. Но если отказаться от привычной позы сложно, то можно частично снизить негативное влияние. Так, эксперты рекомендуют начать использовать наволочки из гладких тканей, которые уменьшают трение, или же подобрать ортопедическую подушку. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Лайфхак. Каждый, кто готовил блюдо с содержанием репчатого лука, сталкивался с его возможностью вызывать слезы при нарезании. Справиться с этим эффектом можно разными способами. Например, кое-что новое предложил шеф-повар из Лондона и поделился своим лайфхаком. Для этого необходимо перед шинковкой подержать очищенную луковицу в холодильнике, что замедлит выброс специфических веществ, вызывающих слезы. А еще важно пользоваться максимально острым ножом, о чем также необходимо позаботиться заранее. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
9: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
10: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
11: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
12: Телефон рекламной службы HIT FM. 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Человечество стремительно рыжеет. С таким неожиданным заявлением выступили британские ученые, которые в рамках исследований изучили анализ ДНК и выяснили, что ген рыжих волос за последние десятилетия перестал быть редкостью. Более того, он так стремительно распространяется, что буквально перекраивает биологическую структуру нашего вида. По словам экспертов, если так пойдет и дальше, то рыжий пигмент станет главным и вытеснит все остальные цвета. Получается, что сейчас человечество находится на пороге глобального апгрейда. И то, что раньше считалось уникальной мутацией, в будущем станет обычным стандартом для каждого человека. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на Хит FM.

0: и становись каждой минутой богаче и счастливее.
1: Каждый понедельник с утра и до самого вечера твои любимые ведущие разыгрывают
0: очень много денег.
1: Лайтовые деньги
0: в лайтовый понедельник
1: на радио Хит FM. Все понедельники теперь официально лайтовые. Подробности на hitfm.ru.

0: 7 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будите Олеж» на радио Хит ФМ. И вот он, час, когда мы начинаем давать денежки.
1: Когда мы начинаем обогащать вас и не только поднимать настроение, и просто радовать. Сегодня у нас 18 мая, лайтовый понедельник. День, когда мы с утра до самого вечера разыгрываем деньги.
0: Кайф, прекрасно.
1: И сейчас сделаем это по традиции с большущим удовольствием. 3000 рублей, они здесь. Они вот прям перед нашими глазами. И достанутся эти деньги тому, кто прямо сейчас по нашему сигналу отправит кодовое слово в личные сообщения в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074, +7 925 007 1074. И окажется 18-м по счету, 18 мая.
0: Прекрасные даты.
1: Ой-ой-ой, у нас тут сегодня столько праздников, что с кодовым словом проблемы вообще не будет. Вот давай начнем с этого. Международный день сирени.
0: Сирень.
1: Обожаю аромат, обожаю вид. Вот оно вроде бы такое простое дерево, но оно такое красивое, знаешь, и создает какой-то уют на улице.
0: Я вот на выходных веточку, признаюсь, оторвал сиреньки, вот, положил, в машину положил, и вот денечек на парковке постояла. Что-то не очень-то пахнет, я тебе хочу сказать, неприятненько.
1: А может быть, она пахнет именно когда на дереве?
0: Вот я тоже хотел сказать, что давайте-ка, может быть, мы перестанем рвать сирень. Я, конечно, понимаю, что воровать сирень — это уже почти традиция, но давайте прекратим это делать.
1: В нашем генетическом коде.
0: Воровать? Да, неважно, сирень, туалетную бумагу из Турции, все, пожалуйста.
1: Яблоки с деревьев. Яблоки с деревьев. Нравится нам чуть-чуть, да нравится. Так вот, есть такая песня, и там есть такие слова про сиреневую луну. Знаешь такую песню?
0: Нет.
1: Ну, давай вот просто будет такой пароль. Сиреневая луна.
0: Сиреневая луна?
1: Да.
0: Ну, хорошо, на старт, внимание, марш.
1: Поехали.
2: Лайтовый понедельник в утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ.

0: «Большие деньги» в лайтовый понедельник на радио ИТФМ.
1: 7 часов 7 минут в Москве. Всем доброе утро. Лайтовый понедельник в самом разгаре. Напоминаю, с утра и до самого вечера разыгрываем деньги. И вот сейчас надо разыграть очередные 3000 рублей.
2: Да, и мы делаем это всегда с большущим удовольствием. Мы попросили вас отправить нам кодовое слово, даже пароль. Сиреневая луна нам в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. И вот что получилось. Кто оказался у нас 18-м по счету?
1: 18-м по счету оказалась Евгения, Воронежская область. Женечка, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Вот ух это ты. Я понимаю, хороший, радостный человек.
2: Ой, какая.
1: Как настроение, как бодрость духа с утра пораньше?
3: Все прекрасно. Собираюсь на работу, дети в школу.
1: Да, и все еще пока вы пока в коллективном сборе, я так понимаю, да?
3: Верно.
1: Так, Жень, тогда в таком случае прямо сейчас все вместе начинаем аплодировать и встречаем. Вот они, 3000 рублей отправляются на счет тебе.
2: Бам!
1: Мы тебя с этим поздравляем.
2: Давай приветы.
3: Ура, спасибо. Приветы всем, кто меня знает, моим любимым родным, моим коллегам и вам прекрасного настроения, отличного понедельника, бодрого.
2: Спасибо.
3: Ваше радио.
2: Ой, ну это классно. Слышно, знаешь, вот слышно по твоему голосу, что ты нас слушаешь.
1: Да, что мы стали твоей привычкой, потому что только веселые люди вот так вот начинают день, которые слушают вот утреннее шоу, они и улыбаются с утра. Ребят, продолжаем разыгрывать деньги. Лайтовый понедельник стартовал. Напоминаю, с утра и до самого вечера в эфире Радио Хит ФМ будем разыгрывать мани-мани-мани. Вот. Совсем скоро разыграем очередные 3000 рублей. Ну а подробности ищите на сайте hitfm.ru.
0: Лайтовый понедельник. В утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио «Хит-ФМ». Реклама.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
6: столько
5: в богатстве?
6: Условий.
7: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
8: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны «Барилла» в ассортименте 450 граммов 90 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.
12: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
14: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО Т-банк. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
15: Телефон рекламной службы Хит-ФМ. 8-499-579-7799.

0: Лопес. Мигаэль Лопес. Прорабатываем мышцы, прокачиваем тонус хитом.
1: 7:15 в Москве. Физкульт, привет, человек.
2: Я уже даже знаю, что ты скажешь. Ладно, спортсмены, у нас сейчас будет зарядка. Просто Адамову очень нравится эта серия упражнений.
1: Открыл сейчас. Серьезно? Вот, ну это уже даже не смешно.
2: Подожди.
1: Серьезно? Просто вот так?
2: Нет, ты не можешь понять, что спорт — это не только про что-то такое сложное, и когда ты вот прям все, уже весь в поту, весь с ума сходишь. Нет. Иногда, чтобы нормально заниматься, нужно себя к этому готовить.
1: Можно я опишу это упражнение?
2: Вот мы готовим. Давай.
1: Значит, просто садитесь и раздвинув разные стороны ноги, и просто ступни туда-сюда. Все.
2: Смотри, это мы раскрываем тазобедренный сустав на самом деле. Да?
1: Так, ну.
2: Вот. Ноги максимально широко, поэтому и расставлены. И очень важно не отрываться от пола. То есть ягодицы должны плотно вот сидеть.
1: Это вот у тебя максимально широко?
2: Да, это максимально
1: широко. Шпагат явно не твое.
2: Не-не-не, не мое. Но и вот каждую ножку мы, получается, вот так раскручиваем, в одну сторону закручиваем, потом другую ножку раскручиваем и закручиваем. И потом у тебя все отлично будет, когда ты придешь на силовую
1: тренировку. Я в детстве, когда в луже сидел, вот примерно в такое же упражнение делал, смотрел, так, ну здесь у нас уже все в грязи, прекрасно.
2: А
1: здесь еще пока нет, есть пятачок сухой, ну-ка давай-ка в лужу, вот, а теперь хорошо.
2: А еще так можно в грязевых ваннах.
1: Ну да, вот, зайдите в нашу группу Hit FM ВКонтакте или в мессенджере Макс, есть у нас тоже группа Hit FM, посмотрите, как делать это упражнение, вот, ну и легкой тренировки вам.
2: Зарядка начинается.
0: Мигаэль Лопес.

0: Реклама.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
2: Окошкина.
3: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ИДПМ.
1: 7 часов 25 минут в Москве. Всем доброе утро. Продолжается лайтовый понедельник. С утра и до самого вечера разыгрываем деньги.
2: 3000 рублей. Вот снова. Прям, знаете, давай монетками. Вот прям монетками на стол 3000 рублей. Все, эти деньги достанутся тому, кто прямо сейчас отправит кодовое слово в личные сообщения в мессенджер Макс на номер +7 925 00 7074. Запоминаем. Угу. Я надеюсь, что вы выучили уже наизусть +7 925 00 7074. Я, кажется, 18-м по счету.

0: счету, сегодня 18 мая. Как ты, Адамов, относишься к этим прелестным созданиям, к майским жукам?
1: Их надо же еще увидеть.
0: Я, кстати, одного недавно встретила.
1: И для меня майский жук – это вот этот человек, который зимой на машине не ездил, а потом сел и поехал. Это майский жук для меня. Медленно жужжит.
0: Я вот какой-то трепет испытываю, потому что это мое детство. Я помню, как мы этих майских жуков ловили, как мы с ними играли. Вот прям не то, чтобы, знаешь, что-то там плохое с ними делали. Нет, для нас это вот прям было как домашнее животное. Я очень их любила кормить вот этими березовыми листочками. Короче, у меня прям воспоминания с детством, поэтому майские жуки – это прямо круто, и хочется, чтобы они не вымирали.
1: Подозреваю, что пароль будет...
0: Майский
1: жук, конечно же.
0: Почему я вдруг решила?
1: Давайте на старт. Внимание, марш!
2: Лайтовый понедельник в утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.

0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ФИДФМ.
1: 7:32 в Москве. Это утреннее шоу «Детяныш» на радио Хит ФМ. У нас тут действительно лайтовый понедельник. Мы раздаем деньги с утра до самого вечера.
2: И прямо сейчас настал момент разыграть очередные 3000 рублей. Что надо было сделать? Надо было отправить пароль.
1: Майский жук.
2: Да, майский жук. Отправить пароль нам в Макс. В личку по номеру 8-925-007-1074. Вот. И оказаться 18-м по счету, потому что 18-е число. И победителем этого раунда становится Юля, город Шадринск. Юль, привет.
3: Доброе солнечное утро.
1: Юлечка, у меня есть к тебе очень серьезный вопрос. Ты знаешь, как отличить девочку и мальчика майских жуков?
2: Не, подожди, давай для начала. Ты помнишь, как он выглядит?
3: Конечно, помню. У нас их просто вот завались.
1: Так вот разбираешься ты, где девочка, где мальчик?
3: Ну вот в детстве, да, разбиралась, а сейчас что-то как-то уже побегло.
1: Я тебе напомню, по усикам.
3: А, точно, точно, усики, да.
1: Что ты так смотришь, Адамов, на меня?
2: По усикам?
1: По усикам, да.
2: Похушайте
1: усики майские. Похушайте
2: майские жуки с усиками.
1: Так, ладно, вернемся к денежным вопросам.
2: Мне кажется, очень надо продолжить. И голосом дроздогать. Давайте понаблюдаем за этими усиками.
1: Ладно. Какое пузико.
2: Девочки, давайте прямо сейчас мы с тобой радуемся за Евгению. Евгения за деньги.
1: За Юлию.
2: Ой, да, Юля, извини, пожалуйста. Юля, радуйся, веселись. И получай удовольствие. 3000 рублей отправились тебе на счет.
1: Юля, Адамов как типичный мужчина путает имена. Не обижайся.
3: Это нормально.
1: Давай привет.
2: Что происходит-то?
3: Я передаю большущий привет всем, кто меня знает, своему любимому городу и, конечно, вам, любимое радио ФМ.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо. Ты классная, хорошего тебе дня.
2: А мне можно, у меня усики.
1: Вот. У тебя уже есть они, да?
2: Продолжаем разыгрывать деньги с утра и до самого вечера. В эфире радио Хит ФМ, это называется «Лайтовый понедельник». Совсем скоро разыграем очередные 3000 рублей. Ну а подробности ищите на сайте hitfm.ru.
0: «Лайтовый понедельник». В утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNI-S. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробные условия у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35+. В комплектации комфорта 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
7: Откройте для себя новое направление для летнего отдыха «Сибриз-Баку». Всего 3 часа прямым рейсом, и вы на Каспийском побережье. Апартаменты и виллы для всей семьи. 7 километров песчаного пляжа. Незабываемая гастрономия и море возможностей для активного отдыха на любой вкус. Проведите идеальное лето в «Сибриз». Бронируйте туры с Fun & Sun на fstravel.com.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
10: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: Джаггар F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Джаггар F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джаг и на jaggar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей.
12: С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
13: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Билли Айлиш на радио Hit FM.
1: 7.45 в Москве. Всем приветики.
2: В Японии открылись ночные кафе для родителей с плачущими младенцами.
1: О-о-о.
2: Вот так вот,
1: вот
2: да.
1: Вот это даже интересно.
2: Это не про кафе в привычном смысле, чтобы вы понимали. Если ребенок не спит, постоянно плачет, а силы там, у маман уже на исходе, туда можно прийти просто, чтобы выдохнуть. Бесплатно.
1: Да я представляю
2: внутри,
1: вой всех.
2: Внутри, смотри, внутри мягкий свет. Еда, вода, спокойная атмосфера и волонтеры. Они как раз могут помочь присмотреть за малышом или просто посидеть рядом, поговорить о чем-либо.
1: Спокойная атмосфера?
2: Да.
1: Сомневаюсь.
2: Мне кажется, знаешь, там, да, вот тоже такой, ты типа только заснул, чтобы идти домой.
1: Да.
2: Там один какой-нибудь проснется, и этот такой, я что, спал?
1: И мне кажется, это будет напоминать, знаешь, что самолет. Потому что реально всегда же семьи с детьми, они в одном углу тусуются, видимо, так специально сажают, да, в самолете. И вот как раз там плачут все.
2: Я подумал, знаешь, а представляешь, какая в этом кафе текучка кадров среди волонтеров? Я бы через месяц уже без волос, просто дергается глаз.
1: Но идея, с другой стороны, прикольная. Реально, вот не спишь ночью, ну вот, вот так вот произошло. Что делать? Куда податься? Так смотришь одиноко в окно на улицу с ребенком на руках, а тут хоп, и кафешечку можешь сходить.
2: У меня в голове родился новый стартап. Это скорая, быстрая, да, скорая бэби-помощь. То есть, знаешь, когда ребенок, ну, я не знаю, я не родитель, ты вот родитель, ты можешь мне сказать, это работает или нет. Бывает же такое, что родители, ну, не понимают, что происходит с ребенком, но он плачет и плачет. Все, уже 2 часа плачет и не ложится.
1: Ну, чаще всего мы знаем причину, но да, такое бывает.
2: А, то есть вы знаете, но ничего не делаете?
1: Не, мы делаем, но это все равно ничего не
2: меняет. Вот, я об этом и говорю сейчас.
1: Зубки режут, соответственно, например, ничего не сделаешь.
2: Вот, ты звонишь в эту помощь, быстро приезжает группа немедленного реагирования бэбиков в подгузниках, вот, они быстро приезжают, что-то рулят, и ребенок успокаивается и ложится спать. Вот, мне кажется, это даже круче, чем кафе.
1: Я тоже так думаю.
2: Ребята, вы знаете, кого звонить теперь.

0: Реклама.
1: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2. Окошкина.
3: До революции народ жил плохо, недоедал, а потом случилась революция.
4: И теперь доедают, причем до последней крошки.
5: Пицца «Революция» от пиццы «Куба». Огромная, целых 1,5 килограмма с невероятным количеством начинки. Заказывайте в мае со скидкой всего за 850 рублей. 75-2222.
6: Президент Карман Юрьевич Огарни, 322-366-8050-426.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: Полторчаса ООО «Дальпромрыба». Попробуйте натуральный рубленый тунец от капитана Вкусова. Крупные кусочки нежного тунца в каждой банке. Вкусно не оторваться. Капитан Вкусов. Любовь в каждой рыбке. Утреннее шоу. Будите Айлиш.
1: На радио Хит FM.
2: Будите Айлиш. Будите Айлиш. На радио.
3: 8 часов в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. И лайтовый понедельник стартует. День, когда мы разыгрываем деньги с утра до самого вечера.
4: Отличное настроение. Лето и в душе, и на улице. Вот это совпадение. 3000 рублей снова здесь перед нашими глазами. И хотим эти деньги мы отдать вам. Достанутся они тому, кто прямо сейчас по нашему сигналу отправит кодовое слово в личные сообщения в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074 +7 925 007 1074 окажется 18-м по счету, потому что сегодня 18 мая.
3: Прекрасно.
4: Я так рада, мы приближаемся к лету. Это чудесно.
3: Угу. Так, что?
4: Ну, смотри, открываю я опять свой вот этот список праздников.
3: Так.
4: И сегодня Международный день музеев.
3: Международный день музеев.
4: Ага. Да и давно был в музее в каком-нибудь?
3: Слушай, ну...
4: Давно.
3: В музеев я часто был.
4: Ты глаза не убирай.
3: Смотри, я не убираю, я смотрю на дни рождения.
4: Смотри мне в глаза. Я очень давно и прям честно хочется сходить. Меня восхищает вот эта акция «Ночь музея», когда реально люди ночью посещают культурные места.
3: Когда раз в год они решили, что надо в музей, потому что можно.
4: Нет, ну знаешь, как вот по врачам. Раз в год нужно делать чекап. Так же...
3: Ну хорошо, сейчас сравнил, молодец.
4: И в музей, да.
3: Так, ну ладно, и что в итоге-то? Пароль какой?
4: Какой-то связанный с музеем пароль придумаю. Есть у тебя вариантики?
3: Артефакт.
4: Давай.
3: Какое сложное слово. Артефакт, пароль, на старт, внимание, марш.
1: Лайтовый понедельник в утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.

0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ИДПМ.
1: 8.08 в Москве. Всем доброе утро. У нас продолжается лайтовый понедельник. Мы разыгрываем денежки с утра до самого вечера.
2: Да, что надо было сделать? Надо было отправить слово «артефакт» нам в Макс. Вот. И оказаться 18-м по счету, потому что 18-е число. Что ты смеешься? 18-е число.
1: Я просто смотрю, у нас тут оса.
2: У нас оса залетела. Я очень боюсь ос. Так вот, 18-е число на календаре. И победитель этого раунда становится Антон из Москвы. Антон, привет.
1: Антон.
3: Да-да-да, доброе утро. Доброе
2: Антон,
3: утро.
2: У меня к тебе вопрос. Боишься ли ты ос?
1: Вообще, как ты к живности?
3: К живности положительно отношусь. Вот к осам не очень, что-то там вот жарят, там кусают.
2: Как, пойми меня сейчас, я вот в эфире, а над моей головой летает, понимаешь?
1: А ты представь, как осе... А ты, знаешь, представляешь, ее все не любят. Вот этот... Сложно.
2: Так она мед не носит, что толку от нее? А нет, осы носят мед.
1: Всем все нужно, и обязательно для природы это...
2: Так,
1: идеально.
2: Ладно, Антон, очень шумно у тебя, ты, наверное, торопишься куда-то давить.
3: Да, вот тороплюсь на работу.
2: На работу, прекрасно. Тогда не будем тебя задерживать, вот, езжай. 3000 рублей тебе на счет отправляем, лови.
1: Да, это мы тебе в рюкзак вот, только да. что кинули, если что, не переживай. Давай да. приветы.
3: Да, привет вам огромный. Спасибо за бодрое утро. Вот, моей любимой жене, которая рядом со мной. Вот, ее зовут Елена. Еленочка, я тебя очень сильно люблю.
1: Вот,
2: потрать 3000, смотри, потрать 3000 с умом.
1: Да-да-да.
3: Намек понял.
1: Спасибо.
3: Спасибо, ребят.
2: Да, спасибо тебе большое за хорошее настроение. Мы желаем тебе лайтового понедельника. Ребят, всей России желаем лайтового понедельника сегодня. Мы продолжаем разыгрывать деньги, напоминаю, с утра и до самого вечера. Мы это делаем в эфире радио HitFM. Вот, подробности ищите на сайте hitfm.ru.
0: Лайтовый понедельник. В утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио HitFM. Реклама.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
5: столько
4: богатстве?
5: Условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
8: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNI-S. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробные условия у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35+. В комплектации комфорта 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ.

0: утром. Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО Т-банк. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
10: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
11: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
12: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Итак, 8.15 в Москве.
1: Да, 8.15 в Москве. Поговорим вот о чем. Наступают жаркие денечки, знаете ли.
0: Это
1: теперь
0: да.
1: Настало время, самое время для того, чтобы провести хит-гайд, как себя вести в жару. Первый пункт будет такой. Ребята, вы, половина из вас скажет, какой странный дядя. Пейте горячий чай.
0: А почему? Зачем?
1: Потому что температура выравнивается в теле, и вам перестает быть жарко.
0: Правда?
1: Кривда. Действительно так.
0: А холодный кофе тогда зачем?
1: Холодный кофе не надо как раз, потому что перепады температур в холод могут повредить здоровье. Вот. Второй пункт, это, конечно, давайте не будем скрывать, личная гигиена. Один раз душ – это просто база. Есть люди, которые говорят... Вот я недавно столкнулся. Вы что, зачем мыться каждый день? Мы смываем какой-то там флёр, что там, слой.
0: Сюр.
1: Вот, никто не... Сюр, вот какой-то сюр смываем. Смотрите. Не надо стараться натирать себя вот этой мочалкой. Просто примите душ, это разные вещи. Никто не говорит.
0: Ну, знаешь, сейчас начнутся плановые отключения горячей воды.
1: Принимайте холодный душ.
0: Время закаляться.
1: Да, почему нет? Да, дальше идем. Одежда. Выбирайте одежду из натуральных тканей, меньше синтетики. Я по себе знаю, я очень чувствителен к одежде. Каждый раз, как только на мне оказывается футболка не из натуральных каких-то синтетических тканей, это невероятно. На улице, может быть, минус 100, мне жарко будет.
0: Угу, вот. Согласна. Я обожаю синтетику, честно, зимой. Вот, потому что если вот как раз холодно, вот если себя в это все одеть, будет тебе хорошо.
1: Ну и последний пункт, кстати, неожиданный для меня. Я никогда об этом не думал, но тут вот я прочитал, говорят, что это рабочая схема. Находитесь больше на улице, не дома. Потому что дома во время, когда жарко, пыль скапливается, и ты дышишь этим. Потому что постоянно убираться ты тоже
0: бедные
1: не можешь.
0: Бедные домашние
1: вот.
0: Животные.
1: Да, бедные домашние. Тем более, если есть домашние еще животные. Выходите и со спокойной душой прогуливайтесь. Чем утренние прогулки самые хорошие. Я вам как человек, который в 5 утра на работу выезжает, говорю.
0: А пробежки вообще просто супер.
1: В общем, запомните эти лайфхаки и легкого вам лета.

0: 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 26 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе днем до 28.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
9: Окошкина.
10: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
6: Застройщик ООО «СЗ «Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
12: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
13: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
14: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
15: О, девчонки пишут, ждут нас, уже пиццу заказали. Говорят, очень большая, очень вкусная, называется «Революция».
16: Так они ж ее без нас съедят. Поехали скорее, товарищ! Революция в опасности!
17: Весь май заказывай в пицце Куба огромную пиццу «Революция» со скидкой. 1,5 килограмма революционного вкуса всего за 850 рублей. 75-2222.
6: И.П. Диденко Роман Юрьевич, ОГРНИП 322-366-85. 5426.
0: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге 58 88 88.

0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ИДПМ.
1: 8.27 в Москве. Это утреннее шоу «Будет на радио Хит ФМ». Мы разыгрываем денежки.
2: Денежки.
1: И денежки тоже разыгрывают нас, когда заканчиваются. И вот сегодня как раз вот та самая битва между нами.
2: Да, я вообще напомню, что с утра и до самого вечера мы разыгрываем деньги в эфире радио Хит ФМ. Это и есть лайтовый понедельник. И прямо сейчас настал момент разыграть очередные 3000 рублей.
1: И достанутся они тому, денежки, кто по нашему сигналу отправит кодовое слово в личные сообщения в мессенджер Макс радио Хит ФМ на номер +7 925 007 1074. +7 925 007 1074, окажется 18-м по счету. Сегодня 18 мая.
2: Прекрасно. Кстати, на выходных отмечал день рождения Пирс Броснан.
1: Ой, какой красивый мужчина, вот даже несмотря на возраст.
2: Знаешь, я скажу так, мне кажется, теперь он разделился на две части, да, его карьера. Одна часть помнит человечество, помнит его как Бонда, а другая теперь как главного героя, одного из главных героев Гангстерленда.
1: Это сериал такой.
2: Это сериал,
1: идет.
2: Да, ага. С Томом Харди, Хелен Миррен, Гай Ричи снял.
1: Ага.
2: Вот. И он играет как раз мужа Хелен Миррен. Вот. Потрясающий
1: там, конечно,
2: злодей.
1: Криминал, да?
2: Конечно, но он там потрясающий злодей.
1: Надо
2: просто
1: глянуть.
2: Вот. Я подумал, давайте. Смотрите, сейчас выходит второй сезон уже Гангстерленда, если еще не вышел уже даже. Вот. Поэтому давайте, с моего позволения, все-таки воспользуюсь, поскольку люблю этот сериал, давайте сделаем и пароль Гангстерленд.
1: А давайте на старт.
2: Внимание, марш!
0: Лайтовый понедельник в утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ.

0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ИТВМ.
1: 8:34 в Москве. Продолжаем разыгрывать деньги. Наши слушатели счастливы, а мы-то как?
2: С утра и до самого вечера мы занимаемся этим веселым занятием. Это называется лайтовый понедельник. Что надо было сделать? Надо было отправить пароль Gangsterland нам в Messenger Max и оказаться 18-м по счету. Вот. Победителем этого раунда становится Павел, город Железногорск-Илимский. Паш, привет!
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Так, Паш, вопрос такой будет. Сериалы смотришь, Гай Ричи любишь?
3: Нет, к сожалению, нет, не смотрел.
2: Так, хорошо. Посмотри.
1: Ну, значит, надо сделать это.
2: Тома
1: да.
2: Харди любишь?
3: Что?
2: Тома Харди любишь?
3: Не сказал бы.
2: Да, я
1: дома
2: тоже
1: кардио, ты спрашиваешь?
2: Дома кардио, да, дома кардио не надо. Я вот не люблю дома кардио, но Тома Харди люблю.
1: Да, да, да.
2: Ладно, тогда вообще откидываем тему Гангстерленда. Давай, ты где сейчас находишься?
1: Давай про деньги.
3: Я на работе.
2: Да, денег. Так, на работе денег много?
3: Денег нет, не сказал бы, мало.
2: Но на 3000 сейчас станет больше. Лови, 3000 рублей отправились тебе на счет.
3: Ура!
2: Мы тебя поздравляем.
1: Давай приветы.
3: Спасибо большое. Вот, передаю привет всему Железногорску, всему коллегам авторадио, коллективу, вернее, вот. Всем, кто меня узнал на работе, всему Косовскому блоку, всем привет, привет, привет.
2: Огромный. Привет, привет, привет, прекрасно, всем
1: вот
2: вам
1: это
2: желаем.
1: Да, коллеги звонят.
2: Лайтового понедельника всем желаем. Коллеги, а по голосу не слышно, что коллеженька звонит.
1: Да, да,
2: вот.
1: Да, да.
2: А, что, Паш, тебе желаем лайтового понедельника, чтобы денежек стало еще больше. Вот, ребят, всем вам прекраснейшего лайтового понедельника. Напоминаю, с утра и до самого вечера будут разыгрываться деньги в эфире радио HitFM. А, подробности ищите на сайте hitfm.ru.
0: Лайтовый понедельник. В утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио «Хит-ФМ».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
4: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
3: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
4: С 8 мая по 15 июня 2026 года. Заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
5: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС. Информация на сайте azs.tatneft.ru.
6: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию.
8: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО Асемигент. Более подробная информация на сайте a7.ru.
9: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
10: Возрастное ограничение 13+.
11: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
12: ООО «Инстамарт-сервис», Москва, УГРН 118-774-649-49-18-18-01-05-31-05-26. Подробнее об организаторе, акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
13: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Чели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
14: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Билли Айлиш на радио Хит ФМ.
1: 8.44 в Москве. Всем доброе, бодрое утро.
2: Слушайте, интересная история. Смотрите, в Швеции дали нейросети управлять кофейней целый месяц. Ага. И что, знаешь, что из этого получилось?
1: Но.
2: Конечно же, они просчитались. Ага. Сам нанял баристу, подключил электричество, Wi-Fi, оформил разрешение на продажу еды. На старте все выглядело как будущее. Ну, прям реально, когда наступило. Вот. А потом началась суровая реальность бизнеса под управлением нейронки. Бот, значит, закупил 6 тысяч салфеток, 3 тысячи перчаток, горы лишнего хлеба и устроил полный хаос с расходами. В итоге кофейня за месяц ушла в минус где-то на 11 тысяч долларов. Это 800 тысяч рублей.
1: Вот это да. Я думала, все-таки бухгалтерия пострадала.
2: Да, очень сильно, я думаю. Ну, это прям... Да. Знаете, на самом деле, я вот какой-то... Я сейчас читал эту новость и подумал, а может быть, мы просто... Дальше будем доверять нейронке картинки делать, и хватит на этом.
1: А экономить будут люди, потому что они это умеют делать.
2: Ну, серьезно, да. Ну, как, ну, с другой стороны, смотри, вначале же все хорошо было. Все самые сложности, всю такую бумажную работу бот выполнил. А дальше уже дело вкуса. Заказать стаканчики хлеба на 6 тысяч человек, пожалуйста.
1: Ну, это да. Знаешь, я думала про другое. Я думала, наоборот, она как-нибудь так сломалась, эта нейронка, и раздала там все лишнего, там, даже, вместо одного бургера 5.
2: Где масло? Мне нужно машинное... Почему-то я так себе роботов представляю, они машинным маслом
1: или
2: питаются.
1: Или бургер без колбасы.
2: Ну, в общем, идея-то классная, на самом деле. Эта история показывает, что все-таки можно пользоваться нейронками, искусственным интеллектом в бизнесе, но только осторожно.
1: Но очень осторожно,
2: Но без людей это лишний раз доказывает, что все-таки человеческий труд незаменим.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Попробуйте натуральный рубленый тунец от капитана Вкусова. Крупные кусочки нежного тунца в каждой банке. Вкусно не оторваться. Капитан Вкусов. Любовь в каждой рыбке.
1: Реклама. До революции народ жил плохо, недоедал, а потом случилась революция.
2: И теперь доедают, причем до последней крошки.
3: Пицца «Революция» от пиццы «Куба». Огромная, целых 1,5 килограмма с невероятным количеством начинки. Заказывайте в мае со скидкой всего за 850 рублей. 75-2222.
4: Байденко Роман Юрьевич Огарни, 322-366-8050-426.
5: Думаете о новой квартире? Не хотите делать ремонт? А мы можем сделать его за вас. ЖК «Орбита-2» в тихом центре правого берега. Квартиры с чистовой отделкой в рассрочку. Покупай, заезжай и живи. Офис продаж Кирова 39, офис 410. Телефон 75-77-88.
6: Рассрочка предоставляется застройщикам, предложение ограничено. ЭЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
8: Производственная компания УОО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильной развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
9: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2.
10: Окошкина.
11: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: 9:01 в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешков, здесь утреннее шоу. Будете Алишер Радио, Хит ФМ. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. А что это мы такие расслабленные? Потому что мы уже все деньги в своем утреннем шоу сегодня разыграли. Теперь время поболтать, пообщаться. И тема такая очень приятная. Да. Подарки, подарки, подарки. Мы все любим подарки. И вот хотим выяснить, что вы предпочитаете дарить? Деньги? Или все-таки какой-то вот такой незамысловатый.
0: Или подарок.
1: Или очень классный, необычный свой подарок, да.
0: Я подарки люблю дарить. Это, знаешь, на самом деле, объясню. Есть пара причин, по которой я так делаю. Первая причина, потому что я все-таки хочу, чтобы что-то человеку на память обо мне осталось. Сейчас кто-то скажет, вообще-то он может и купить себе что-то на память.
1: Главное, чтобы это что-то потом не передарилось.
0: Вот. Ну, то есть все равно, ну, извините, вот об этом и речь. То есть когда ты даришь подарок, это значит, ты заморачиваешься, понимаешь человека и стараешься дарить то, что ему надо. Вот. Вторая часть, это в том, что, конечно, я лично про себя могу сказать, я не всегда понимаю, сколько денег давать. Даже когда, знаешь, иногда скидываются друзьям, я такой, сколько скидываемся-то? Я не знаю. Ну, потому что я правда не знаю.
1: Я всегда по ощущениям. Если очень дорогой человек, то, конечно, максимально возможная сумма.
0: Жаль, не говорят, сколько ты скидывалась на мой день рождения. Хочется знать.
1: Нет, знаешь, что я хочу сказать? Я люблю дарить подарки, но только тогда, когда у меня есть ссылка. То есть, когда мне человек конкретно отправляет какую вещь, что он хочет. Ну, не знаю, вот я предпочитаю дарить то, что хочет.
0: Ну, для меня это не совсем подарок. Я могу в обычной жизни тебе так сделать. Скинуть ссылку, и ты мне подаришь, пожалуйста. Но это не то. Когда у тебя день рождения, хочется человека удивить.
1: А вообще лучше дарить деньги мне. Это всегда на пользу.
0: Ну, в общем, да, ребят, вот такая сегодня тема часа. Обсуждаем подарки деньгами или все-таки подарок. Давайте обсуждать ваше мнение. Очень важно, очень интересно. Присылайте свои сообщения в Макс по номеру 8-925-007-1074. Можно в Максе в группе Хит ФМ написать. Все будем читать, изучать.

0: Утреннее шоу. Будите Айлиш.
1: На радио Хит FM.
2: 9 часов 9 минут в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем вот что. Подарки. Что, да. Как их лучше дарить? Деньгами или все-таки физический подарок какой-то подарить?
3: Как это делаете именно вы? Ну и свою позицию, конечно, можно объяснить. Можно пожаловаться. Все что угодно на эту тему. Эльвира пишет. Чаще деньги, но обязательно к ним прикладываю небольшой подарочек. Маленький сувенир.
2: Кстати говоря, у нас еще голосование открыто. Мы тестируем в Максе голосование. И, значит, смотрите. Если вы сторонник, кто дарит деньги, поставьте огонь. Огонечек там лайком. Если подарки, то сердечко. И пока вот сердечко больше.
3: Ира написала, мы дарим друг другу деньгами и небольшой презент, и на память есть вещь, и еще можно купить что-то, вот, что на самом деле хочется.
2: Вот Мария пишет, доброе утро, подарок, сюрприз, была на ДР у подруги, подарили мелочи для дома и куклу в виде Сергея Жукова. Было очень весело, с небольшим шуточным стриптизом.
3: Даже так?
2: Вот так. А именинница получила кучу положительных эмоций и впечатлений, даже гости сказали спасибо. Вот видите, вот я про это и говорю, то что, понимаете, это вот, вот давайте разумительно рассуждать, разумно точнее. Вот ты бы, вот смотри, у тебя день рождения, я тебе дарю ростовую куклу Сергея Жукова. Ты же будешь радоваться. Ну, тебе будет весело. А в обычной жизни ты же не потратишь деньги на это, правильно?
3: Нет.
2: Ну вот, скажешь, я вообще... Максимум, что будет, скажешь, вообще-то... Знаешь, вообще-то я хотел не Жукова, а Кирилла Андреева из Ивановича.
3: Криса Хемсворта.
2: Ну, это дорого, извините. Во-первых.
3: Или Серкан Балат.
2: Ты тоже, знаешь, сравнила Криса Хемсворта, Жукова и Кирилла Андреева.
3: Можно Мамоа?
2: Мамо, это если есть будешь много, у тебя будет свой собственный мамо. Вот. В общем, ребят, сегодня обсуждаем подарки. Как вы считаете, лучше подарить деньги и отвязаться? Или все-таки заморочиться и подарить хороший подарок?
3: Вот. Не надо, ты сразу позицию, понимаешь, даешь. Что значит отвязаться?
2: Отвязаться.
3: Это очень крутой подарок, дарите деньги.
2: В общем, да. Ой, сейчас мы спорить будем. В общем, такая тема часа. Запишите нам в Макс, можно в личку по номеру 8-925-007-1074 или же в группу мессенджер Макс, пожалуйста.
0: Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNES. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробные условия у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35+. В комплектации комфорт 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
4: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Когда решать, проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Ура, премия!
9: И мне пришла.
8: И мне.
10: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
9: О, да.
11: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
12: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ОРВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
13: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Хит-ФМ.
1: 9 часов 17 минут в Москве. Мы продолжаем обсуждать тему подарков. Вам что больше ближе? Подарить подарок или все-таки деньгами?
2: Так.
1: Вот, Роман пишет, подарки не просто подарки, а креативные, уникальные, чтобы действительно подарок запомнился. Например, детям долгое время на Новый год делал письма от Деда Мороза. Сам печатал на цветном принтере и опечатывал настоящим сургучом. А зачем, если Дед Мороз сам прислать все может?
2: Ну, вообще-то да. Но вы лишнюю работу выполняете.
1: Да,
2: Алена вот написала, все. Я всегда замечаю в обычные дни, когда мои родные и знакомые ворчат от сломанной техники или недостающих в доме предметов. Фиксирую и вуаля. Нате, поздравляю. На самом деле, раскроем секрет, все это делают специально.
1: Что, ломают
2: когда,
1: что-то?
2: Нет, когда знают, что кто-то может что-то подарить, такое так. Прям, начинают намекать на то, что, ой, кроссовки
1: это
2: все
1: порваны. Официально
2: порваны.
1: Говорю, это не работает. Я уже сколько тебе рассказываю, что мне надо кухню.
2: Ну,
1: и
2: начинаешь.
1: Ничего, до сих пор день рождения прошел, кухни нет. 23 февраля прошло, кухни нет.
2: Вот. Пусть тебе кто-нибудь другой подарит.
1: Так вот, за подарки, пишет Евгений. Говорят, книга лучший подарок. Тут дарил однокласснику винтажную такую кружку для пенного, сделанную в Восточной Германии. Однокласснику 48 лет, и кружке столько же. Вот, он теперь все время ходит и гордится ей.
2: Класс.
1: Вот это кружка ровесница твоя, это вообще класс. 8-925-007-1074, это мессенджер Макс, можно туда в личку написать. Также в группе в Максе есть наша группа Хит ФМ. Пишите, мы сегодня обсуждаем подарки. Что вы считаете, что лучше дарить, деньги или все-таки подарки?

0: 8-910-641-01. ЖК «Куба».
1: Застройщик ОСЗ «Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
2: Радиостанция «Хит ФМ». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
3: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
4: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
6: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
7: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
1: Застройщик ОСЗ «Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3542.
9: Окошкина!
10: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
11: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: 9 часов 27 минут в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем подарки. Что вы предпочитаете, подарить подарок или все-таки деньгами отстреляться?
1: Антон, как мужчина, вот нам признался, друзьям и знакомым деньгами, жене всегда цветы и золотые украшения. Мы все завидуем вашей супруге.
0: Оля пишет, в последнее время я спрашиваю человека, что тебе нужно, что ты хочешь. В рамках разумного, конечно, дарю, что он хочет. Подарок или деньги, плюс какой-то мелочный сюрприз. Фейерверк, хлопушка, шары, цветы, неожиданный визит. Когда человек думает, что я не могу прийти, вот особенно. Угу. Забегаю на 5 минут с музыкой, с порога, и человек открывает рот и не соображает, что это происходит. Зато впечатления остаются. Угу. Это вы тот вот гость, который обычно, когда все сидят... На него тарелки не хватило.
1: Леся написала про подарки. Я считаю, что дарить лучше всего эмоции. Для кого-то эмоции — это много денег, для кого-то билет в театр, а для кого-то усиленный бампер на машину. Так что все очень индивидуально. Главное — хотеть порадовать человека.
0: Вот. Александр пишет, подарком можно не угодить, потому что я считаю, что деньги лучше.
1: Ага.
0: А как вы деньгами хотите угодить, вот честно?
1: Евгения тоже считает, что деньги лучше. Однажды подарил подруге, помимо основного подарка, деньги, целую пачку. Ну, не простые деньги, а по заранее созданному макету. По типу 500-рублевой купюры в типографии с изображением лика подруги и надписью «Анютины бублики».
0: Ой, ну и чего ты делать с этими деньгами?
1: Вот, не знаю, расплачусь.
0: Где?
1: В СПА.
0: Такой, пойду на эти деньги как раз и проставлюсь вам на день рождения.
1: Пойду на эти деньги в гости.
0: 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личку, в мессенджере Макс. Также в Максе группы есть Хит FM, можно там отметиться. Обсуждаем сегодня подарки. Вам ближе что, подарить подарок, ну, прям настоящий подарок, или же все-таки деньгами?

0: Билли Айлиш на радио Hit FM.
1: 9 часов 35 минут в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем тему подарков. Что вам вообще ближе? Подарить физический подарок такой прям, заморочиться, или так, конвертик отдать для нее с денежкой?
2: Люблю дарить подарки, именно дарить, потому что это такой кайф. Элемент сюрприза, во-первых, радость от распаковки, неожиданность, важная часть праздника.
1: Да, мы, кстати, мы сегодня еще в Максе, в группе Hit FM, тестируем голосование, поэтому давайте подключайтесь, выбирайте огонечек, отправьте в лайком деньги, значит, дарить хотите. Сердечко — это подарки. Пока подарки лидируют.
2: Ага, Сергей, вот что нам написал: в субботу была моя днюха, мне подарили кондиционер. Замечательный подарок, который я никак не ожидал. Спасибо. Сам не умею выбирать подарки, поэтому мне проще деньгами. А вообще близким дарить подарки на какое-либо событие сложно, ведь когда им что-то нужно, не ждешь события, а идешь и покупаешь, либо говоришь, что не в этом году.
1: Нет, смотрите, тут вот, кстати, хорошая мысль, я согласен, но все равно, когда ты идешь на день рождения и хочешь что-то человеку подарить, ну, например, ты знаешь, что у него новоселье, ты даришь не совсем то, может быть, то, что, о чем мечтал человек, но чтобы это частичка тебя была. То есть, грубо говоря, ты скажешь: Адамов, у меня новоселье, ну, когда-нибудь ты мне так, я надеюсь, скажешь, вот, у меня новоселье, вот, и мне...
2: У меня же все было.
1: У меня не хватает картины. И я закажу у художника шикарную картину, которая будет от руки написана. Такая большая будет, и на ней буду я.
2: Слушай,
1: ну, частичка меня, ручная работа.
2: Тогда этот арт-объект появится в моей туалетной комнате.
1: Настолько ты хочешь, чтобы мы были близки?
2: Так, вот еще сообщение слушателя. Когда была помоложе, дарила всякие чашки, ложки, фотоальбомы. В среднем возрасте начали дарить деньги, сами купят, что надо. Сейчас мне 40+, я и мое окружение взрослые, состоявшиеся люди, с которым мы с мужем дружим уже почти 30 лет. На 45-летие стали дарить памятные вещи, например, альбом ручной работы с фотками, смешным описанием за 30 лет жизни. Общему другу заказали статуэтку, очень похожую внешне на него, рыбак, который держит огромную рыбу и кричит ясь. Другу энергетику подарили кубок из камня за заслуги. А вообще, в основном я спрашиваю, что дарить, деньги или подарок, чтобы было нужное. А такие памятные подарки — это на юбилеи в основном.
1: Ну вот, видишь, у меня подруги подарили на день рождения, друг, точнее, подарил подруге нашей общей этот поход в МРТ.
2: О,
1: оплатил.
2: Нужная штука.
1: Ну, это же не подарок. Ну, серьезно? Дальше что?
2: Это хорошо.
1: Мы тогда дойдем до того, что... А вот вам рулон пластыря.
2: А вот вам чекап.
1: Просто слово. Вот чекап. Да. Можно на стену повесить. 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в Максе в личке. А также в Максе есть группа Hit FM. Можно написать туда. Обсуждаем сегодня подарки. Что вам ближе, подарить деньгами или все-таки подарок?

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Реклама.
1: Тэнк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
7: ООО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05-31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
8: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
10: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для гриля и пикника Platinum Choice. Покупайте решетки, мангалы, посуду, аксессуары для дачи и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 мая 2026 года в гипермаркетах. Лента.
11: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
12: Возрастное ограничение 13+.
13: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
14: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: радио Хит FM.
1: 9:46 в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем подарки. Дарить или все-таки подарки дарить, или деньги?
2: Константин вот что ответил. Деньгами лучше, потому что человек, возможно, что-то хочет, а сказать не скажет. Подаришь ему подарок, дорогой, хороший, но это уже не его выбор, а так он будет греть тебя мыслями, что он сам может себе купить и, что немаловажно, выбрать сам.
1: Нет, я согласен, если речь идет о большой сумме. Ну, то есть, вот, хочу мотоцикл, мне подарили денег на этот, я купил мотоцикл, пожалуйста. Вот это я понимаю подарок. Вот, но когда тебе просто дают деньги на шторы, или там сертификат на 2000 рублей, иди себе...
2: Я хочу вот пылесос.
1: Добрось себе еще 15 тысяч и за 17 тысяч купишь себе что-нибудь.
2: Подарите мне пылесос, Адама.
1: Тебе пылесос нужен?
2: Да.
1: А зачем? У тебя же есть.
2: Я еще хочу.
1: Что это такое? Я не понимаю. Ты что за армию собираешь там? Ты как мусоришь там, я не пойму.
2: Это у меня просто робот-пылесос.
1: А ты хочешь
2: что? Не справляется. А я хочу нормальный пылесос.
1: Не справляется?
2: Да, я хочу включать его и еще параллельно сама пылесосить.
1: Может, следующий этап — квартиру хочу вторую почище?
2: Нет, для души.
1: Для души, да. Где я могу чисто жить, а там вот и все будет испачкано. Так, ладно. Ребят, завершаем наше голосование. Мы сегодня тестировали голосование в группе Макси.
2: Так, и что там в итоге?
1: 18 считают, что готовы дарить подарки, 10 готовы дарить деньги.
2: Угу.
1: Так что вот так.
2: Понятно, почти что практически поровну.
1: Вообще не поровну, ни разу. 18 против 10 так-то. Но почему бы и нет?
2: В женской логике это практически поровну.
1: Кстати, о женской логике маленький спойлер. Я дошел буквально, вот сейчас мы сидели в эфире, я дошел новость, просто пушка про женскую логику. Завтра в эфире как раз расскажу. Вот, а сегодня прощаемся.
2: Все,
1: спасибо
2: всем
1: огромное, что провели эти 3 часа с нами. Лайтовый понедельник продолжается. Здесь совсем скоро появится Наташа Стаханова. Она уже и разыграет очередные 3000 рублей.
2: Мы вас любим, обнимаем, целуем. Ну и классного денечка.
1: Адамов, Терешкова. Утреннее шоу «Будите Айлиш». Всем роскошного дня.
2: Пока.

0: Реклама.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2.
2: Окошкина.
3: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Привет, привет! Как здорово, что вы слушаете Hit FM, друзья! На ближайшие 4 часа буду рядом с вами, как обычно, будем много играть. Во-первых, ну вы же не забыли, что лайтовый понедельник, да? С утра до вечера мы здесь разыгрываем много-много денежек, и очередной розыгрыш у нас в следующем часе. Потом везде хит нужно поймать обязательно. Вот именно вам, кстати. Да-да-да. Вот, ну, конечно, поиграем еще в настроение, в хитстере, но чуть-чуть попозже, хорошо, друзья? А в этом часе, ну, немножечко почилим.
1: Твой день проходит легко.

Ваня Дмитриенко на радио Хит ФМ. Прям ух. Друзья, если вот настроение ваше просит движение, то вам должна понравиться наша онлайн-радиостанция «Русский движ». Там русские танцевальные хиты вот для тех, кто в ритме. Совсем скоро в эфире у нас афиша. Куда сходить и что посмотреть в Москве. Ну а прямо сейчас Инна, I'll be waiting.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 26 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе днем до 28.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на Догма. .ру.
6: ООО «Лицензированный застройщик Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиостанция Хит FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты, но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты. Будь сильнее.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
11: Окошкина.
12: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве и режиме онлайн.
1: Номер 3.
0: В парке Зарядье открылся новый музей «Историал коллекция», где представлены 50 восковых фигур известных российских деятелей. От Петра I и Льва Толстого до Владимира Высоцкого и Юрия Гагарина. Скульптуры создавали эксперты по гриму, а для большей точности им помогали историки. Интересно будет как детям, так и взрослым без возрастных ограничений.
1: Номер 2.
0: В Музее Победы открыта выставка «Вернисаж Победы», которая объединяет работы современных художников и произведения из музейной коллекции. На выставке собрали живопись, графику и скульптуру молодых авторов и финалистов одноименного конкурса, посвященного теме единства и исторической памяти. Выставка работает до 5 августа без возрастных ограничений.
1: Номер 1.
0: В сети можно посмотреть комедийный детектив «Кукушонок» про опытного оперативника, которому в качестве напарника навязывают зумеры из богатой семьи. Насмотревшись фильмов, тот решил стать крутым копом. И влиятельный отец рассудил, что лучшее лекарство от этой блажи и вправду послать сына на недельку-другую на рутинную полицейскую работу. Однако парень полон энтузиазма, и из героев складывается недурной тандем. Главные роли в сериале исполнили Станислав Бондаренко и Максим Сапрыкин. С вами была Ирина Баутина. Проводите свободное время не скучно и хитово.

Три. Везде хит. На радио Хит ФМ. Обнови гаджет. Смени парфюм. Порадуй себя вкусным. Везде хит. Везде хит. Каждый будний день

0: Софьян Дзао на радио Хит ФМ. Трек называется «Муаки». Как это по-русски, знаете, это огонь. На языке кикую – это один из языков Кении. Вообще в Кении говорят на английском языке и на суахили еще 68 языков различных племен. Но это нормально. Но вы знаете, да, где Кения находится? В Африке, правильно. Как раз, знаете, экватор пополам делит эту страну. Вообще говорят, очень-очень там красиво. Ой, так, ладно, Стаханова, соберись. Друзья, я просто после отпуска, меня немножечко так подколбашивает, но я сейчас приду в себя, все будет хорошо. Буквально через полчасика у нас очередной розыгрыш лайтовых денежек, не пропустите, можно выиграть, да, потому что лайтовый понедельник на радио Хит ФМ. Сегодня до самого вечера мы разыгрываем много-много денег.
1: У тебя все получается. Твой статус хитовый на радио Хит ФМ.

0: хитовый.
1: На радио Hit FM.
2: Шоу «Статус хитовый».
1: Статус хитовый.
0: С Наташей Стахановой.
1: На радио Hit FM.
3: Статус хитовый, друзья, это когда у нас сегодня с вами все получается. Буквально минут через. Ну, в общем, совсем скоро. Очередной розыгрыш лайтовых денежек. Не пропустите, потому что лайтовый понедельник на Hit FM с утра до вечера мы щедро раздаем вам денежки. Алексеев забежит в студию, расскажет нам про романтические переписки от искусственного интеллекта. Услышим песню «Моя Мишель» нам споет про малиновую луну. Ну, а прямо сейчас тоже очень прикольная новинка.
0: Леди Гага и Дуэчи. Runway.

0: радио Хит ФМ.
1: Я прям чувствую, что вы готовы. Молодцы, друзья, на кону 3000 рублей. Их получит тот из вас, кто прямо сейчас по моему сигналу отправит кодовое слово в мессенджер Макс Радио Хит ФМ на номер +7 925 007 10 74 и окажется 18-м по счету, ну потому что сегодня понедельник, 18 мая. Только огромная просьба, друзья, вот слово отправили, подержите еще телефончик в руках, хорошо? Потому что мне нужно связаться с победителем, чтобы в прямом эфире отсыпать вам лайтовую денежку. Иначе у меня никак не получится. Ну, вы поняли, да, намек? Вот. И слово отправляем только после того, как я скажу на старт, внимание, марш. Все. Готовы, да? Молодцы. Итак, кодовое слово в этом раунде. Цветочки. На старт, внимание, марш.
0: Лайтовые деньги.
2: В лайтовый понедельник.
0: На радио Хит ФМ.
3: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
6: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО «ВБ-банк».
8: А поехали всей семьей!
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
10: Ура! Премия!
11: И мне пришла!
10: И мне!
12: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате и так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть.
11: О, да!
13: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
14: Море ближе, чем вы думаете. Сибриз. Современный курорт на живописном побережье Каспийского моря в Баку ждет вас. Прямой перелет, безвизовый режим, 7 километров песчаного пляжа, апартаменты и виллы у моря, аквапарк и яхт-клуб, а также спорт, активный отдых, концерты мировых звезд и музыкальные фестивали. Сибриз Баку. Море возможностей для идеального отдыха. Бронируйте туры с Fun & Sun на fstravel.com.
15: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
16: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: радио Хит ФМ.
1: Итак, друзья, лайтовый понедельник на радио Хит ФМ, в течение которого с утра и до вечера мы щедро раздаем вам деньги. И розыгрыш очередных 3000 рублей я объявила буквально совсем недавно. И чтобы их получить, нужно было просто отправить кодовое слово «цветочки» к нам в мессенджер Макс и оказаться сегодня 18-м по счету, потому что сегодня 18 мая. Почему цветочки? Потому что вообще сегодня, знаете, день увлечения растениями. И у нас есть победитель, это Екатерина, город Тольятти. Катя, привет-привет. Алло, алло.
2: Здрасте, здрасте.
1: Вот эти аплодисменты тебе.
2: Ну, скажи, спасибо.
1: Скажи, ну а ты до цветочки же тоже же любишь, правильно? Разводишь их на подоконничке.
2: Конечно, как и все женщины.
1: Фиалочки, да, там какие-нибудь. Или... А какой твой любимый цветок? Ну, у тебя на подоконнике самый-самый такой классный.
2: Ой, у меня цветок называется «Женское счастье». Он еще пока маленький.
1: Ну, он же есть уже, и это классно. Слушай, молодец. Я сейчас посмотрю, как он выглядит, и прям меня заинтриговало, что же это такое за «Женское счастье». Ну, а прямо сейчас подставляй быстрее ладошки, отсыпаем тебе лайтовые денежки, лови.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо тебе огромное, что слушаешь радио Хит ФМ. Друзья, вот так легко можно взять и выиграть 3000. Потому что лайтовый понедельник. До самого вечера мы будем разыгрывать денежку лайтовую. Так что желаю вам удачи. Ну а подробности на нашем сайте hitfm.ru либо в мобильном приложении радио Хит ФМ.
0: Лайтовые деньги
3: в лайтовый понедельник
0: на радио Хит ФМ. Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год 2001. Бритни Спирс.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 26 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе днем до 28.
3: Спонсор выпуска ООО «Зерио Монолит».
4: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
5: Застройщик ООСЗ «Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
1: Радиостанция «Хит-ФМ». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
7: Окошкина.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: искусственный интеллект. Общаясь с кем-то в интернете, нельзя быть полностью уверенным, что с тобой общаются лично, а не с помощью искусственного разума. Причем это касается не только деловых переписок, но и романтических сообщений. Такие тексты могут быть весьма правдоподобными, однако подмену можно заметить по нескольким признакам, которыми поделились эксперты по нейросетям. К примеру, такие сообщения лишены индивидуальности и смысловой нагрузки, а также очень странно читаются вслух. Кроме того, тексты от чат-ботов, как правило, написаны безлично и отстраненно. Конечно, это не значит, что отношения обязательно находятся под угрозой, но повод для личного разговора явно есть. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
2: Скидки в аптеках «Столички».
3: Ура, скоро отпуск на море. Надо аптечку с лекарством взять, нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках «Столички» на столички.ру.
2: Аптеки «Столички». Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
6: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
7: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190198 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-1920-000879. Возрастная категория 6+.
6: Оценивайте свои финансовые возможности. Возможности и риски. Займы на любые цели в приложении «Корона».
8: Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
10: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4 тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
12: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Зейн на радио Hit FM, тот самый Зейн из One Direction. Кстати, однажды он сказал, что ему не нужна идеальная девушка, а ему просто нужен кто-то, кто заставит его чувствовать себя, будто он единственный. Да нам всем нужен такой человек. Друзья, Наташа Стаханова с вами по-прежнему. Статус хитовый. И в следующем часе у нас с вами везде хит. Вы же не забыли, да? Можно выиграть очень крутые подарки от радио Hit FM. Вот прям, ну, очень крутые. И парфюмерию, косметику, и ювелирку, и бензин. И прям бесплатно на такси долго-долго кататься. И всякие вкусняшечки. Ну, а подробности можно узнать на сайте hitfm.ru либо в мобильном приложении радио Hit FM.
1: У тебя все получается. Твой статус хитовый на радио Hit FM.

В этом часе, друзья, будем играть с вами в History, занырнем в прошлое, потренируем ассоциативную память. Давно мы с вами этим не занимались, это очень полезно, кстати, да-да-да. И, конечно же, везде хит будет, друзья, в этом часе. Я думаю, что вы знаете, да, как его поймать. Но если вдруг вы только-только вот включили Hit FM и хотите прям меня спросить, как, сейчас все объясню. В общем, как только услышите в эфире, красивый мужской голос вам скажет, друзья, прямо сейчас отправляйте слово «везде хит» к нам в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. Вы хватаете телефон, отправляете слово «везде хит», и если ваше слово «везде хит» придет вот сюда вот ко мне на компьютер под 18 номером, потому что сегодня у нас 18 мая, то «везде хит» ваш. Единственное, вот отправили опять-таки слово, держите телефон в руках, потому что нам нужно связаться с победителем и в прямом эфире открыть этот «везде хит» и посмотреть, что вы там выиграли. А выиграть можно все, что угодно. И парфюмерию, и косметику, и ювелирку, и полный бак бензина, и вкусняшки, и не только. В общем, возможно, все. Вот, подробности на нашем сайте hitfm.ru, либо в мобильном приложении Радио Хит FM, друзья. Ну а прямо сейчас «Медуза» и Генри Камомиль на Радио Хит FM. I don't wanna go home tonight.

0: Реклама.
1: Галя, у нас отмена!
2: Какая еще отмена?
1: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
3: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Откройте для себя новое направление для летнего отдыха «Сибриз Баку». Всего 3 часа прямым рейсом, и вы на Каспийском побережье. Апартаменты и виллы для всей семьи. 7 километров песчаного пляжа. Незабываемая гастрономия и море возможностей для активного отдыха на любой вкус. Проведите идеальное лето в «Сибриз». Бронируйте туры с Fun & Sun на fstravel.com.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
9: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
12: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
13: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
14: 0+. Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Хит-стори на радио Хит ФМ.
1: Ну что, друзья, занырнем в прошлое на 2-3 минуточки. Запускаю в эфир один стопудовый хит. Вот как только услышим, сразу же нагрянут воспоминания. Гарантирую, если вам захочется этими воспоминаниями поделиться, пишите. Я все обязательно прочитаю в эфире. Мессенджер Макс плюс 7-925-007-10-74. Можно просто написать год этого хита, если вдруг вспомните. У нас, кстати, есть подсказочки, куда мы там с вами собираемся нырять. В общем, Селена Гомес в том самом году стала встречаться с Ником Джонасом. Господи, когда же они успели? Так, в прокат вышел «Железный человек». Хорошая подсказка. Но мне кажется, друзья, ваши воспоминания важнее. Даже если они с годом не совпадут, пишите. Пишите. Очень интересно. Готовы? Ныряем.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

хит-стори на радио Хит ФМ. Пытаемся вспомнить год этого хита, друзья, с помощью личных воспоминаний. Это Guru Josh Project Infinity. Напомнили мне, что я закончила школу в 2008 году. Это Вероника нам пишет. Песню ставили на выпускном. Очень понравилось сообщение от Антона. Жена говорит, что это 2008. Она увидела меня первый раз в клубе, когда эту песню включали. Но мне кажется, что песня 98 года. Скажите, кто прав? Антон, жена права. 2008 год. Но не расстраивайся. Дело в том, что здесь есть еще несколько сообщений. Вот люди пишут, что это тоже 98 год, но 2008. Мне так нравится вспоминать прошлое с помощью ваших песен. Это 2008. Мне 17, в голове ветер, в сердце любовь. Рустем поделился. Ох, здорово было. 2008, друзья, спасибо вам огромное за воспоминания. А теперь давайте-ка возвращаться в 2026, потому что нужно поймать везде хит. Он совсем скоро появится здесь, в эфире Хит ФМ. Желаю вам удачи.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 26 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе днем до 28.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на Догма. .ру.
6: ООО «Лицензированный застройщик Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: О, девчонки пишут, ждут нас, уже пиццу заказали. Говорят, очень большая, очень вкусная, называется «Революция».
9: Так они ж ее без нас едят! Поехали скорее, товарищ! Революция в опасности!
10: Весь май заказывай в пицце Куба огромную пиццу «Революция» со скидкой. 1,5 килограмма революционного вкуса всего за 850 рублей. 752222.
11: И.П. Диденкарман Юрьевич, Огорни, 322-366-8050-426.
12: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
13: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
14: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
15: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
16: Расцветай этой весной! Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
17: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
18: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
19: Окошкина.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58 88 88.

0: До лета осталось совсем немного времени, и охлажденные напитки снова набирают популярность. Не все они полезны для здоровья, и на этот раз от медиков досталось холодному кофе. Дело в том, что эти напитки, помимо, собственно, эспрессо и льда, содержат в себе немало добавок, вроде сладких сиропов, карамели, сливок, мороженого и шоколадных соусов. Если пить такие кофейные коктейли время от времени, это не принесет вреда для здорового человека, однако избыток калорий может привести к набору лишнего веса. Эндокринологи советуют употреблять такие напитки без сиропов и сладких добавок, а еще не пытаться заменить ими обычную чистую воду, чтобы не вызвать обезвоживание организма. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на HitFM.

0: Лови «Везде хит». «Везде хит» на радио «Хит ФМ».
1: Итак, друзья, «Везде хит» — это возможность выиграть, ну, очень крутые подарки от радио «Хит ФМ». Нужно просто поймать слово «Везде хит» в эфире, отправить к нам в мессенджер Макс и сегодня оказаться 18-м по счету, потому что сегодня 18 мая, и у нас есть победитель. Это Виталий, город Кострома. Виталий, привет, привет. Алло, алло.
2: Алло, привет, привет.
1: Привет, привет. Неожиданно, да, так хоп, и поймал его. А вот теперь что ж там такое интересное вот есть? Вот так мне нравится открывать вот эти «Везде хиты». Сейчас, секундочку, посмотрим, что же у тебя получилось выиграть. Па-бам. А ты получаешь «Везде хит» на... «Везде хит» на такси. Вот так вот. А значит, что благодаря радио «Хит ФМ» ты сможешь заказать несколько поездок в популярном сервисе и комфортно добраться туда, куда тебе нужно. Можно на работу ездить целую неделю или в булочную. Ну, вот так.
2: Очень
1: вот.
2: Круто. Спасибо большое.
1: Спасибо. Ура. Спасибо. Спасибо тебе огромное, что слушаешь «Хит ФМ». Друзья, сегодня «Везде хит» будет еще, да, но чуть-чуть попозже. Вы также вот сможете выиграть что-нибудь такое прикольное. И парфюмерию, косметику, и вот бесплатное такси, или даже, может быть, заправить свою машину, прям вот полный бак залить бензином. Подробности на нашем сайте hitfm.ru либо в мобильном приложении Радио Хит ФМ. Но я желаю вам удачи.
0: «Везде хит» на Радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
6: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
8: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
9: Используй раздел «Хаб» в Яндекс.Го. Такси, метро или самокат. Фильтры помогут выбрать маршрут дешевле или быстрее. Торопишься? Садись в такси. Экономишь? Переключайся на автобус или комбинируй транспорт. Сервис строит маршрут с учетом пробок и пересадок. Работает по всей стране. 0+.
10: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
11: На АЗС «Статнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток, получим уже плюс 6 бонусов за литр.
10: АЗС «Статнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
11: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Статнефть» и получайте дополнительные бонусы.
12: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
13: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
14: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
15: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Better, Rehabe Verani на радио Hit FM. To Believe in Shooting Stars называется трек. Друзья, еще больше хитов нулевых, десятых и двадцатых вы найдете на нашем сайте hitfm.ru, либо в мобильном приложении радио Hit FM, потому что у нас там есть вот такие онлайн-радиостанции. Очень-очень удобно. Если вот такое, знаете, настроение 2008 год, дай-ка я послушаю, почему бы и нет. Ну а мы с вами совсем скоро будем играть в настроение. Можно выиграть наш классный мерч, например, спортбокс. Можно выиграть такая спортивная коробочка, где много всяких таких штучек, которые мотивируют заняться спортом. Напульсники, налобники, бутылочки для воды. Ну, когда они есть, как не заняться-то, правильно? Вот. И либо можно антистрессовую подушечку выиграть. Это вообще просто чудо какое-то. Знаете, как поднимает настроение? Вот помнешь ее немножко. Как это все выглядит, можно посмотреть у нас в официальной группе.

0: Реклама.
1: ЖК «Орбита-2». Ваш комфорт и выгодная покупка. Эксклюзивное предложение по семейной ипотеке. Это ваш шанс получить квартиру мечты с отличной экономией. Позвони. Телефон 75 77 88. Офис продаж Кирова 39, офис 410.
2: ЭЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: До революции народ жил плохо, недоедал, а потом случилась революция.
4: И теперь доедают, причем до последней крошки.
5: Пицца «Революция» от пиццы «Куба». Огромная, целых 1,5 килограмма с невероятным количеством начинки. Заказывайте в мае со скидкой всего за 850 рублей. 75-2222.
6: Ибайдинен Карман Юрьевич Огорни, 322-366-8050-426.
7: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
2: Застройщик ООО «СЗ «Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» мы создаем не просто дома. Мы создаем живое пространство для семьи. Здесь продумано все. Уютные дворы, прогулочные маршруты, деревья, газоны, цветущие зоны отдыха и свежий воздух рядом с домом. Я лично отвечаю за то, чтобы территория была красивой, ухоженной и комфортной в любое время года, чтобы дети росли рядом с природой, а взрослые отдыхали, не уезжая далеко. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
9: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик «Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58-88-88.

В этом часе, друзья, можно выиграть наш классный мерч. Буквально через пару песен будем играть с вами в настроение. Также будет программка про фильмы и сериалы «Смотрители». Новая песня про Шаде, там мод с друзьями нам спает. Вот, ну а прямо сейчас очень-очень нежно. Миша Миллер на радио Хит FM. Hey, на-на-на.

0: шоу на радио Hit FM. I won't forget you. Я тебя никогда не забуду, друзья. Ну а я приглашаю вас играть в настроение прямо сейчас. Кто самый смелый и активный? Жду вашего звонка. Телефон в студию звездочка 1074. У меня, кстати, с мобильного звонок бесплатный. У меня 5 вопросов. У вас 30 секунд, чтобы на них ответить либо да, либо нет. Отвечайте правильно больше, чем наполовину. Буду дарить наши классные подарочки из нашего мерча. Что могу подарить? Могу подарить спортбокс. Классная такая спортивная коробочка. Там всякие напутники, налобники, бутылочки для воды. Вам сразу же захочется заняться спортом. А если вы уже занимаетесь спортом, представляете, как круто, что у вас будут такие штуки. А что еще могу подарить? Либо антистрессовую подушку. Ну, это вообще, мне кажется, просто эпохальная вещь радио Hit FM. Итак, я жду звездочка 1074. И желаю вам удачи.
1: Реклама. Скидки в аптеках столички.
2: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
1: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союз мультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo, _rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
7: Ура, премия!
8: И мне пришла.
7: И мне.
9: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
8: О, да.
10: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10. 2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
11: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
12: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
13: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. Оливка, Игорек и Ракс.
14: Каждый день на телеканале «Солнце».
15: Категория 6+.
16: Это Егор. Он пригласил меня на выпускной.
17: Я устрою ей выпускной.
16: Короче, мы спасаем выпускной.
18: Милана Хаметова в комедии «Не одна дома три. Выпускной». В кино с 21 мая. 6+.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: радио Hit FM.
1: И мы начинаем играть в настроение. Со мной на связи Дмитрий. Дмитрий, привет. Алло, алло.
2: Всем привет.
1: Да,
2: всем привет.
1: Из города Димитровограда. Вот как... Слушай, я вот сижу и рада. У меня есть станция метро Стахановская, понимаешь? А у тебя целый город в честь твоего имени. Круто тебе там жить.
2: Вот это там с вами везет.
1: Да. Да ладно, давай посмотрим, какое настроение тебе достанется. От этого у нас зависят вопросы.
0: Настроение 5 баллов.
1: Ух ты шка! Это же, знаешь, это же школьные вопросы. Так, давно у доски стоял? Вспоминай. Давно.
2: Давненько, давненько.
1: А вот давай-ка теперь вспомним вот эти ощущения, эти мурашки. Так, Дима, давай к доске. Быстренько, быстренько. Сейчас посмотрим, что помнишь, а что не помнишь. В общем, 5 школьных вопросов я вот здесь вот вижу. Ой, у нас с тобой 30 секунд. Я должна все это у тебя спросить, а ты отвечаешь либо да, либо нет. Отвечаешь правильно больше, чем наполовину, дарю тебе подарки. Попробуем? Вспомни школу.
2: Попробуем.
1: Итак, поехали. На квадратный корень из 110. Да или нет? Быстрей?
2: Да.
1: Да. Фотосинтез – процесс поглощения углекислого газа и выделения кислорода растениями. Да или нет?
2: Нет.
1: Угу. Сила тока измеряется в омах. Да или нет?
2: Нет.
1: Противоположные по значению слова называются паронимами. Да или нет?
2: Нет. Нет, конечно.
1: Столица Китая – Шанхай. Да или нет?
2: Нет.
1: Окей. Так, мы с тобой уложились, кстати, хорошо. Смотри, даже в 20 секунд. Давай проверять. Итак, квадратный корень из 110. С математикой все нормально было, да? Не прогуливал?
2: По-моему, да. Насколько помню, так оно и есть 10.
1: Да, 10. Правильно. Фотосинтез – процесс поглощения углекислого газа и выделения кислорода растениями. Так, а здесь вот по ходу биологии мы прогуливали, да? Ты сказал, что нет. Да.
2: Биология была у меня в 7-м классе, экзамен сдавал, видимо, просто была заслуженная.
1: Ну да, ну а как, понимаешь, мы как бы углекислым газом им, они нам кислород. То есть вот так вот это вот фотосинтез. Ладно, не расстраиваемся, едем дальше. Сила тока измеряется в омах, ты уверенно сказал, что нет, и правильно. А помнишь, в чем он измеряется?
2: В амперах, конечно.
1: О, слушай, здорово. Ты помнишь? Итак, противоположные по значению слова называются паронимами. Ты сказал нет, правильно. А помнишь хоть как они назывались, нет? Противоположные.
2: Я их путаю всегда. Синоним, по-моему.
1: Антонимы. Синоним – это...
2: Антоним,
1: да, ну смотри, ну ты же правильно все равно ответил, молодец. И столица Китая, да. Шанхай, ты не согласился. А помнишь столицу Китая?
2: Я думаю, что Пекин, по-моему,
1: Пекин, конечно, да-да, Пекин, конечно. Слушай, ну ты прям вот садись почти... Понимаешь, 5 с минусом, садись, молодец. В школу так с тобой поиграли. И ты выиграл крутые подарки от радио Хит ФМ. Не отключайся, пожалуйста, ладно, мы сейчас пообщаемся, будем выбирать. Друзья, настроение на Хит ФМ – это главное. Завтра обязательно продолжим, ну а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2014. Сиа.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра преимущественно без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 16 градусов тепла, днем до 28.
3: Спонсор выпуска ООО «Эзериу Монолит».
4: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
5: Застройщик ООСЗ «Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
6: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
8: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
9: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
10: Окошкина! Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.

0: Куба. Звоните и заказывайте 752222.
1: ИП Дюден Карман Юрьевич Огарнит, 322-366-8050-426.
2: Производственная компания УОФ УЯУ «Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90-96-13.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: привет! Меня зовут Ирина Баутина. И прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть комедийный детектив «Кукушонок» про опытного оперативника, которому в качестве напарника навязывают зумеры из богатой семьи. Насмотревшись фильмов, тот решил стать крутым копом. И влиятельный отец рассудил, что лучшее лекарство от этой блажи и вправду послать сына на недельку-другую на рутинную полицейскую работу. Однако парень полон энтузиазма, и из героев складывается неплохой тандем. Главные роли в сериале исполнили Станислав Бондаренко и Максим Сапрыкин.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился долгожданный спин-офф нео-вестерна «Йеллоустоун. Ранчо Даттонов», рассказывающий о том, что случилось с выжившими членами землевладельческого клана Даттонов после потери ранчо в Монтане. Действие будет происходить в Техасе, где в финале оригинального шоу герои на деньги от продажи старого ранчо купили новое. Противостоять им будут влиятельные местные землевладельцы, недовольные появлением чужаков. К ролям Бет и Рипа вернутся Келли Райли и Коул Хаузер. Также в проекте снялись Эд Харрис, Джай Кортни и Аннет Беннинг в роли хозяйки конкурирующего ранчо. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
2: столько
1: в богатстве?
2: Условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru. 4 774 000 рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдин.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
8: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А70». Один и ООО «Асемигент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Используй раздел «Хаб» в Яндекс.Гоу. Такси, метро или самокат. Фильтры помогут выбрать маршрут дешевле или быстрее. Торопишься? Садись в такси. Экономишь? Переключайся на автобус или комбинируй транспорт. Сервис строит маршрут с учетом пробок и пересадок. Работает по всей стране. 0+.
10: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
11: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с 2 ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
12: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ.
13: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
14: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
13: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
14: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
15: Галя, у нас отмена!
16: Какая еще отмена?
15: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
17: Акция для ИП и ЮРЛ срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
18: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

Это Эллен Уокер и Кэтрин Райан на радио Hit FM Broken Strings. Песня, кстати, на первом месте в нашем главном хитовом чарте, друзья. Ну, а я хочу вам напомнить, что понедельник на радио Hit FM лайтовый, он продолжается, и вы знаете же уже, ну, знаете, что каждый понедельник с утра и до самого вечера здесь, в прямом эфире радио Hit FM, мы разыгрываем очень много реальных лайтовых денег. И не пропустите очередной розыгрыш у моей коллеги Наташи Калашниковой уже в следующем часе, буквально через 15 минут она появится в студии, начнется All Star Show. Ну, а я желаю вам удачи и классного дня на Hit FM. Пока-пока!

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
2: Застройщик ООО «СЗ «Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: О, девчонки пишут. Ждут нас. Уже пиццу заказали. Говорят, очень большая, очень вкусная. Называется «Революция».
4: Так они ж ее без нас едят. Поехали скорее. Скорей, товарищ! Эволюция в опасности!
5: Весь май заказывай в пицце Куба огромную пиццу «Революция» со скидкой. 1,5 килограмма революционного вкуса всего за 850 рублей. 75-2222.
6: И.П. Диденко Роман Юрьевич, ОГРНИП 322-366-8050-426.
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
8: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Приятное лето. Это конец мая, когда погода хорошая. Ну, как приятное. Для тех, кто у кого экзамены или к ним подготовка, или вот-вот четверть закончится и вообще год закончится, это, конечно, наверное, не самое приятное время. А для тех, кто уже все это проходил, понимаете, уже на следующем уровне, это очень приятно. Почему? Потому что у нас там тридцатку обещают в столице, но есть такое ощущение, что когда эта тридцатка случится через месяц-другой, будет гораздо более невыносимо. А сейчас еще прохладные ночи достаточно, понимаете? И вот вообще, как будто не прогрелась еще столица, и поэтому тридцатка терпится, терпимо, хотя это уже не моя любимая погода. В общем, прикольно, лето здесь, Калашникова здесь, всем привет, и еще лайтовый понедельник. Он тоже вступит в свои права как раз в этом часе, поэтому будьте внимательны, и мы поиграем в какой-то момент час, и не сейчас, но я скажу вам, когда мы играем. Просто надеюсь, у вас зафиксировано 925-007-1074, туда будем писать какое-нибудь кодовое слово, которое я еще, конечно, не придумала, но обязательно придумаю. Вот такие планы. Из музыкального у нас музыка, прикиньте, на Hit FM, самая отборнейшая.
1: All Star Show на радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Море ближе, чем вы думаете. Сибриз. Современный курорт на живописном побережье Каспийского моря в Баку ждет вас. Прямой перелет, безвизовый режим, 7 километров песчаного пляжа, апартаменты и виллы у моря, аквапарк и яхт-клуб, а также спорт, активный отдых, концерты мировых звезд и музыкальные фестивали. Сибриз Баку. Море возможностей для идеального отдыха. Бронируйте туры с Fun & Sun на fstravel.com.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
4: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Галя, у нас отмена!
6: Какая еще отмена?
5: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
7: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
8: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел. Это не дело.
12: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
14: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе.
15: Каждый день на телеканале «Солнце».
16: Категория 6+.
17: Милана Хаметова.
18: Короче, мы спасаем выпускной.
19: Я устрою ей выпускной. Что лучше бы его и не было.
18: Она мошенница.
20: Но вы же не мошенники, нет?
18: Нет, конечно.
21: Ну, Маша, ты даешь.
22: Не одна дома три выпускной. В кино с 21 мая. 6+.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге завтра преимущественно без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 16 градусов тепла, днем до 28.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на Догмы. Догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2.
11: Окошкина.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: каждой стране есть свои методы поощрения для поднятия демографического роста населения. Допустим, в японской префектуре Коти местные власти решили начать выплачивать одиноким жителям в возрасте от 20 до 39 лет денежные компенсации в размере 9 500 рублей в год за подписки на различные приложения для знакомств. По мнению авторов проекта, таким образом они смогут повысить в регионе число заключаемых браков и рождаемость. Не будем скрывать, проект очень интересный. Но если бы власти еще могли компенсировать траты за первые свидания, то спрос на это предложение повысился бы в разы. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

The Second Voice на Hit FM. Прямо сейчас закончили выступление. 14 часов 33 минуты в Москве, господа. Сегодня, я напомню, 18 мая. И это значит, что 18-е сообщение, которое сегодня и сейчас прилетит в наш мессенджер 925-007-107-4, именно 18-е станет выигрышным и сейчас, и потом, потому что, ну, мы всегда сверяемся с датой, чтобы не забыть. Итак, сегодня понедельник. Он лайтовый. 18 мая обозначили. Сейчас я выберу, мы с вами вместе практически выберем кодовое слово или словосочетание. Как только вы его услышите, сразу моментально возвращайте мне его обратно, как раз в наш мессенджер 925-007-107-4. И дальше я отсчитываю 18-е сообщение. И вот это вот счастливый случай сегодня для вас. Вы забираете 3000 рублей от Hit FM, потому что это и есть лайтовый понедельник, а на том и стоим. Теперь выбираем праздник. Ну, праздники здесь есть, есть праздники. Ой, встреча с прекрасным. Ну, это вы, коллег, сегодня увидели вам достаточно. Международный день сирени. Кстати, говорят специалисты, лучше не тащить домой сирень. Вот, но это мы потом поговорим, а то сейчас не об этом. А рождение майского жука, с днем рождения, серьезный. Международный день музеев. Ну, конечно, мы с вами люди культурные, просвещенные, образованные, не можем пройти мимо этого праздника и не пройдем. Поэтому в Международный день музеев пришлите, пожалуйста, слово «пушкинский», и таким образом поздравим. Первый просто в голову, который пришел, это был Пушкинский музей. Итак, Пушкинский полетело в наш Макс, а я отсчитываю 18-й Пушкинский, хотя он, конечно, один.

что, господа, Пушкинский музей мы с вами поздравили, как смогли, но от всей души, если честно. Правда же, очень хотелось сегодня и не только в музей, но и 3000 рублей благодаря Пушкинскому выиграть, а сегодня день музеев, поздравляем. Ну и вот, я отчитывала, естественно, 18-й правильный, он единственный правильный, 18-й ответ, 18-е ваше сообщение, и мы поздравляем Дмитрий Фомин, вот так подписан его, соответственно, аккаунт, или как это назвать, в Максе. Но я говорю, что вы наш победитель, там туда-сюда, звоните, все-таки сейчас пообщаемся, таксую минут через 16, можно? Я надеюсь, вы сейчас это громко слышите за рулем, и ваш пассажир это тоже слышит. Вот Дмитрий выиграл сейчас 3000 рублей, уважаемый пассажир. Я бы так громко не орала, но теперь надо ораться. Тем более, что вот и аплодисменты. О, прислал. Нет уж, поздно, какой я рукой буду это набирать-то. А вы, конечно, можете сейчас сами набрать звездочка 107.4 с мобильного бесплатно, но мы как будто бы вас уже и поздравили, потому что и вашего пассажира тоже, теперь он на вас с подозрением смотрит. Короче говоря, да, действительно, Дмитрий Фомин, это вы, мы вас поздравляем, 3000 рублей вам отправляются. Вот, и еще написал, капец, первый раз выиграл. Понравилось, я надеюсь. В общем, продолжайте с нами оставаться. Сейчас расскажу, как денежки до вас долетят. Ну, господа, это не последний случай на сегодня. И это не последний, соответственно, победитель. Поэтому не отходите далеко никуда.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги. Национальные проекты России. 0+.
7: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
8: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019-08 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-190200-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Займы на любые цели в приложении «Корона».
9: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
10: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
11: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
12: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Это Эд Ширан на Хит FM. Только что у меня единственная ассоциация сейчас, глядя на него, бритый ежик. Или даже как в старом Comedy Club, ежик. Ну, просто у него такая прическа. Ему, кстати, очень идет милейший. 14 часов 51 минута в Москве. BTS до конца этого часа. Леди Гага до конца этого часа. Кстати, о Леди Гаге я посмотрела, что там, вторую часть «Дьявол носит Прада». Но потом расскажу уже в этом часе. Давайте просто часик закроем.

0: Вообще-то это неплохая песня, знаете, с точки зрения косметологии и заботы о себе. Бежать от солнца, как Дракула, это как раз летнее напоминание о том, что фотостарение никто не отменял. И если у вас нету фактора вот этого SPF-фактора на лице, допустим, 15 как минимум, хотя это, по-моему, для лета мало, вообще наносите солнцезащитные вот эти всякие штучки и только потом на солнце, потому что загар загаром, но пусть у вас плечики загорают в конце-то концов, шея там сзади. Нечаянно, да, вот этот загар таксиста, или как у вас там получается, локти можно, да, но лицо берегите, потому что потом, конечно же, не хочется раньше времени стареть, с одной стороны. С другой стороны, хорошая новость, молодежью можно считать людей до 39 лет, так говорит наш Минздрав. Ну, привет, молодые вы наши. Короче, продолжительность жизни увеличивается, сдвигаются границы возраста, люди с точки зрения функциональности, вот так нас описывают, понимаете, стареют медленнее, и поэтому теперь до 39 лет. Хотя официально до 35, но подождите немножечко, сейчас и 39 тоже официально зафиксируют, официально, потому что Минздрав настаивает, я так понимаю. В общем, мы с вами увидим еще и до 100 лет. Будем тоже молоды. Я думаю, из этого возраста не вывалимся, вот из состояния молодость, потому что Минздрав молодцы. Это, ну, мы же их слушаем, они говорят, вот это вот, берегите ваше здоровье, вот этим не злоупотребляйте. Мы постоянно их слушаем, правильно? А они нам за это прибавляют молодость, хотя бы на бумаге.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Откройте для себя новое направление для летнего отдыха «Сибриз Баку». Всего 3 часа прямым рейсом, и вы на Каспийском побережье. Апартаменты и виллы для всей семьи. 7 километров песчаного пляжа. Незабываемая гастрономия и море возможностей для активного отдыха на любой вкус. Проведите идеальное лето в «Сибриз». Бронируйте туры с Fun & Sun на fstravel.com.
2: Ура, премия!
3: И мне пришла.
2: И мне.
4: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
3: О, да.
5: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
6: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
8: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
9: Заем предоставляет ООО МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019-08 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Займы на любые цели в приложении «Корона».
10: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми каждый день на телеканале «Солнце». Категория 6+.
11: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Хардмайнер прямо сейчас на Хит FM. Наслаждаемся. Кстати, образец 2006 года. Это значит уже 20 лет в данный момент случается этой песни. Впереди песенки помоложе T.S. 21 Savage. Впереди Maroon 5 вообще с новиночкой. Ну и другие. А пока...
1: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Хит FM.
3: В Калуге завтра преимущественно без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 16 градусов тепла, днем до 28.
4: Спонсор выпуска ООО «Эзерио Монолит».
5: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
6: Застройщик ОСЗ «Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
7: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильной развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
9: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2. Окошкина!
10: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
1: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58 88 88.

0: открытие.
1: Чем больше времени дети проводят в соцсетях, тем сильнее у них выражены симптомы депрессии. К такому выводу пришли американские ученые, которые провели масштабные исследования. По словам экспертов, в среднем за 3 года использования соцсетей у детей в возрасте от 9 до 13 лет время экранного досуга вырастает с 7 до 73 минут в день, а уровень депрессивных симптомов увеличивается на 35%. Возможными причинами усиления депрессии у детей ученые считают кибербуллинг, нарушение сна и другие негативные эффекты цифровой среды. Именно поэтому эксперты рекомендуют использовать семейный медиаплан, который поможет родителям и детям формировать здоровые цифровые привычки. Ведь осознанное и ответственное отношение к цифровому пространству – это путь к сохранению психического здоровья и благополучия детей. С вами

Новиночка от Maroon 5 прямо сейчас была на Hit FM. Вы можете немножечко внимательно изучить этот вопрос на нашем сайте hitfm.ru в разделе «Новинки» и в нашем приложении Hit FM. Радио тоже, но я об этом вам рассказывала. Еще я вам уже рассказывала, кстати, что я решила внимательно следить за изменениями во всем, что касается современных технологий, новых гаджетов. У меня теперь вот есть такой интерес. И заодно следить за своим здоровьем, что я и начала делать, и, кстати, с помощью этих самых гаджетов. К лету, объективно, мы не успеваем подготовиться. Господа, сегодня 18 мая, сами понимаете. Ну, будем к осени хотя бы готовиться, почему бы и нет. В общем, короче, недавно я взяла погонять умный браслет. Я думаю, у вас, у некоторых, может, у многих такой есть. У меня такого никогда не было. Он, конечно, там и пульс может посчитать, и там рассказать, как вы спите, давление померить, шаги посчитать. Вот это мы все в курсе, честно. Но еще есть такие умные браслеты, которые считают калории, которые вы слопали. Ну, там нужно приложение, нужно что-то ввести, но зато вы точно знаете, сколько вы уже наели и сколько вам уже нельзя. Вот. Я взяла дома, естественно, я все пересчитала, что можно было пересчитать, и вдруг мне приходит, как ни странно, мысль. Вот когда я хожу, например, в какую-нибудь кафешку, в ресторан, я же вообще не задумываюсь, сколько я съедаю, правильно? Ну, в моем случае правильно. И я думаю, возьму-ка я этот браслет и протестирую его как раз в ресторане. Говорю своему приятелю, давай, говорю, приглашай меня, давай, приглашай, подбери нам какой-нибудь такой ресторанчик, чтобы было и вкусно, и полезно, и приятно, и музыка, ну, в общем, нормальный. Ну и началось. Знатоки ворвались в чат. Вкусное никогда не бывает полезное. А давай лучше вот сюда сходим. А я смотрю, там все жирное. Я говорю, давай не пойдем. А он говорит, хорошо, давай вот сюда вот сходим. А я смотрю, а мы там уже были. Ему самому не понравилось, представляете? В общем, все пришлось взять в свои руки, господа. Ну как свои? У меня же теперь есть чудесный помощник Алиса AI в Яндекс.Гоу, которая мне уже и рациончики составляет, и вообще по всем вопросам может разрулить, помочь. Вот я ей говорю, найди ко мне, Алиса, звезда моя, ресторанчик такой, чтобы было вкусно, полезно, аутентично, чтобы музыка живая, но не громкая, чтобы вот в этой части города, чтобы шторки красные. В общем, все там наговорила, и представляете, получила список таких ресторанов. А я просто выбрала. Жаль, что мужчины так не могут... По крайней мере, далеко не все так могут. Вот есть все потом вкусно могут, а вот так вот хорошо спасают современные новые технологии. Hit

0: Реклама.
1: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Иногда кажется, что продукты дома есть. Но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
8: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
10: Просто так?
9: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
11: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
12: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
13: Галя, у нас отмена!
14: Какая еще отмена?
13: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
15: Акция для ИП и ЮЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
16: Милана Хаметова.
17: Вся школа только и делает, что говорит про наш выпускной.
16: Твой выпускной будет лучшим.
17: Ведь этот день навсегда останется в нашей памяти.
16: Ну, Маша, ты даешь.
18: Не одна дома три выпускной. В кино с 21 мая. 6+.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Софья Дидике и Алекс Алта на Хит ФМ. Песенка про Икебану и вот, кстати, про нее. Я уже пыталась вам сказать, и вот сейчас договорю, потому что когда-то не договорила. Ботаники не советуют приносить домой букет сирени. Вы все это делаете, ну или многие из вас, а не надо, потому что сирень достаточно агрессивна к вам. Она вас не любит. Она может спровоцировать сильную головную боль и аритмию, и даже привести к ухудшению зрения. Я понимаю, сирени вокруг сейчас много, так и хочется утянуть домой немножечко. Но представляете, насколько она вас не любит? Но, по крайней мере, если вы это сделали и притащили сиреньку домой, букет нужно ставить в проветриваемом помещении и ни в коем случае не в спальне, так говорят специалисты. И если у вас до этого времени ничего такого не было, так и не надо дожидаться, чтобы что-то такое было. Поэтому лучше на всякий случай, ну, хотя бы на кухню отнесите.
1: Реклама.

0: Пицца Куба. Звоните и заказывайте. 752222.
1: Президент Карман Юрьевич Огранит, 322-366-8050-426.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: Мафия Стайл на Хит ФМ. 16:04 в Москве. Господа, вот, пожалуйста, у нас новости некоторые. Первая новость от Александра из Ангарска. Привет, Хит ФМ. Как назначенный радио Хит ФМ ответственный по ласточкам и стрижам в Ангарске. Было такое? Было. На прошлой неделе так мы и решили. Сообщаю, что черные стрижи наконец-то прилетели в город в субботу 16 мая. Это раз. А во-вторых, господа, сегодня уже 18 мая, и значит, число вот это 18 нам очень пригодится в этом часе, потому что вездехит случится, и именно 18-й вездехит сегодня выиграет. Пожалуйста, будьте внимательны. Как только услышите определенный сигнал, присылайте слово «вездехит» наш Макс 925-007-107-4. Я отчитываю как раз 18-й вездехит, и что вы конкретно выиграли, мы дальше узнаем здесь в эфире. Все случится в течение часа наступившего.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Море ближе, чем вы думаете. Сибриз. Современный курорт на живописном побережье Каспийского моря в Баку ждет вас. Прямой перелет, безвизовый режим, 7 километров песчаного пляжа, апартаменты и виллы у моря, аквапарк и яхт-клуб, а также спорт, активный отдых, концерты мировых звезд и музыкальные фестивали. Сибриз Баку. Море возможностей для идеального отдыха. Бронируйте туры с Fun & Sun на fstravel.com.
2: Используй раздел «Хаб» в Яндекс.Го. Такси, метро или самокат. Фильтры помогут выбрать маршрут дешевле или быстрее. Торопишься? Садись в такси. Экономишь? Переключайся на автобус или комбинируй транспорт. Сервис строит маршрут с учетом пробок и пересадок. Работает по всей стране. 0+.
3: Это Егор. Он пригласил меня на выпускной.
4: Я устрою ей выпускной.
3: Короче, мы спасаем выпускной.
5: Милана Хаметова в комедии «Не одна дома три. Выпускной». В кино с 21 мая. 6+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: замечательные маленькие вечериночки, которые никому не помешают. Вот о чем была эта песня. А сейчас, когда устанавливаются хорошие погоды, постепенно везде придет, даже если у вас еще не так. Ну вот, конечно же, маленькая вечерняя вечериночка. Не обязательно же в загул уходить, правда же? Мы же Минздрав уважаем. Ну и вообще работодатели, которому придется на работу тащиться, к которому на следующий день. Но маленькая вечериночка, маленькая, как вот Ферги и спела, никому еще не повредила. А поскольку это можно делать на открытом воздухе, ну просто гулять, допустим, с кружечкой кофейку. Ну, вечером кружечка кофейку не очень удачно. Чая холодного, ну, что угодно. Да без кружек ходите гуляйте, наслаждайтесь. А потом спеть можно. Ну, правда, в общественных местах я не знаю, как это к вам отнесутся. Но зато попробовать можно.
1: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет. Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра преимущественно без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 16 градусов тепла, днем до 28.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на Догма. Dogma.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты. Будь сильнее.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
9: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
10: Окошкина.
1: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Везде хит на радио Хит ФМ.
1: Итак, господа, везде хит случился, это всегда приятно. Ну а еще приятнее, конечно же, говорить, что у нас есть победитель. Жалко, опять же, не смогла связаться сегодня, мне не везет что-то на связь с победителями. Ну ничего, все равно отсчитывали 18-й везде хит, а точнее делала я. И поздравляем Юлию, которая, кстати, на своей аватарке вместе с мужем, я так понимаю, двумя детьми, двумя дочками, вот в этих вот праздничных колпачках. Ну вот, допустим, это день рождения чей-то. Вот именно вы, наш победительница Юлия. И давайте узнаем, что же за вездехит сегодня вам достается. Так, секундочку, у меня тут есть специальный моментик. А сегодня вы забираете вездехит на большой и вкусный торт, который, я так понимаю, вместе со своей семьей. И съедите! Это вам аплодисменты, естественно. Вот, мы вас поздравляем. Ну и все.

0: семье привет. Это, опять же, я сужу по аватарке. А больше мне нечем, не почему судить, не получилось связаться. Ничего страшного, везде хиты у нас бывают ежедневно, по будням. Да и, кстати, сегодня еще лайтовый понедельник, это так я для всех подмигиваю.
1: Лови «Везде хит» на радио «Хит ФМ».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
6: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019908. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112190200879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
5: Займы на любые цели в приложении «Корона».
7: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
8: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
9: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
11: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. Оливка, Игорек и Ракс.
12: Каждый день на телеканале «Солнце».
13: Категория 6+.
14: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
15: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: В помещении не свистим, на всякий случай напомню, просто это наша традиция, у них совершенно другая традиция. Алок де Португал, Португал де Мэн без второго «з», а в начале. А вот кто был только что у нас, соответственно, 16.50 в Москве, я отвлеклась совершенно на другие вещи. Оказывается, господа, тут разговоры ведутся с 2011 года о снимке, который сделан где-то в горах Тайваня. Может быть, вы слышали, может быть, нет, но там типа сфотографировали инопланетянина. Слышали вот такое? С 2011 года спорят. И вот сейчас вроде говорят, что снимок действительно реальный. Ну, по крайней мере, с той точки зрения, что ни ишкой не потрудились, ни какие-то там побочные эффекты на пленку, ну, пленка условно, ну, в общем, на кадре. Ну, в общем, вот такое вот все обсуждается. Типа гигантский инопланетянин, а там реально огромный инопланетянин с головой, типа богомола. И такой снимок признан подлинным. Эксперты всех мастей не нашли ничего типа фальсификации или редактирования, вот это вот все. Скептики годами не соглашались, а тут, ну, все посмотрели, кто мог, сказали, ну, вообще-то снимок подлинный. Но я не верю, вы верите? Я не верю. А может быть, снимок и подлинный, может быть, это как-то там действительно очутилось. Но, понимаете, как сказал господин Лукашенко, я очень сильно по характеру зануда, дева, я беспорядка не терплю. И вот вы вдумайтесь в саму историю. Дяденька какой-то фотографировал местность и вдруг потом на фотографиях обнаружил этого самого инопланетянина. Фотография выглядит так. С одной стороны гора, с другой стороны ничего, поле и горизонт. И вот на этом поле и горизонте размером с гору идет инопланетянин. А когда он фотографировал, он не видел, конечно же. Ну, я беспорядков не терплю.
1: Реклама.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
3: Окошкина.
4: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: wanna go home tonight, не хочу домой сегодня. Эта песенка, напоминалочка о необходимости как следует поработать в этот понедельник, господа. Ну уж такая песенка. 17 часов и 6 минут в Москве. Если к этому времени вы успели уже закончить работать на сегодня, ну, значит, песенка не в вашу корзинку, так сказать. А если надо, то надо. Под музыку Hit FM. И Ваня Дмитриенко, и Али Фарбен, и Timbaland, и многие другие. Прямо сейчас вот готовится Dua Lipa, которая, как вы знаете, недавно подала в суд или какой-то там иск составили ее юристы совершенно точно. Сама она вряд ли этим занималась, что вот ее изображение использовала одна очень известная южнокорейская фирма, чтобы продавать свои телевизоры или что-то там. Потому что было ее лицо на телевизоре, на коробке или в рекламе, и тут же ей написали, что если бы не твое изображение, дуочка, липочка наша, фанаты писали, то мы бы это все не купили. А так как ты там нарисована, то мы все это купили. И это сподвигло ее команду, типа, подать такой иск. Но вот прикол, с той стороны тоже ответили, сказали, извините, у нас тут есть подписанные документы, что мы имеем право таким образом использовать. Там выясняют юристы, как раз запутались, наверное, сами в себе. Но, наверное, какую-то из правд нам потом предоставят.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге завтра преимущественно без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 16 градусов тепла, днем до 28.
3: Спонсор выпуска ООО «Эзериу Монолит».
4: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
5: Застройщик ОСЗ «Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
6: Реклама.
7: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
8: Окошкина. Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90-96-13.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: Окружающая среда.
1: Чтобы ваши домашние растения росли лучше, то почаще включайте им звуки дождя. В рамках эксперимента ученые из Массачусетского института поместили семена риса в неглубокие контейнеры с водой, а затем начали включать им запись падающих дождевых капель. Результат ученых обрадовал. Оказалось, что семена не просто способны воспринимать звук дождя, но и прорастают на 40% быстрее, чем просто в тишине. По мнению экспертов, все дело в звуковых вибрациях, которые появляются при ударе капли дождя о поверхность лужи. И именно эти вибрации заставляют смещать внутриклеточные кристаллы семян и расти быстрее. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Такая новиночка на Hit FM, Lady Gaga и Doja Cat, Runway, он же Podium. Именно так назывался журнал, вокруг которого весь сыр-бор в фильме «Дьявол носит Прада». Вторая часть в данном случае, потому что я как раз и хотела рассказать о том, что я посмотрела. Ну, я не знаю, вы посмотрели, я посмотрела и не знаю даже, что сказать. Вроде бы неплохо вроде бы, но ни восторга никакого, ни капельки у меня не возникло. Может быть, у вас возник, пишите, почему. Потому что я даже, может быть, были завышенные ожидания, я не знаю, с моей стороны, и поэтому, ну, что получили, то получили. Некоторые вещи вообще, я считаю, надо вырезать оттуда. В частности, Леди Гагу, при всем моем уважении. Вот, кстати, она была и с этой песенкой оттуда. Она там не нужна. Я понимаю, для привлечения внимания, для привлечения ее публики к этому фильму и ее фанатов. Она вообще, вот вырежешь оттуда Леди Гагу, вообще ничего не изменится. Ничего. Тем более, что она какую-то, ну, вонючку там сыграла неприятную. Я думаю, что она в жизни не такая. Ну, хотелось бы думать, что вот она не такая в жизни. Там несколько секунд, а все равно, фу, не понравилось. Вот. Вот что еще? А зато много очень красивой одежды. Вот прям много красивой одежды. Один моментик, когда один кадр сменяет другой на главных героях, как они идут, потом снова идут, потом снова идут, потом снова идут, и вот все очень красиво одеты. Это мне нравится. Вообще много интересных лиц. Там и Дольче Габбана засветились, и Донателло Версачи прям в эпизоде. Ну, то есть, казалось бы, и все равно что-то не хватило. Вот чего-то не хватило мне. А сцена в самолете вообще наитупейшая. Я уж извиняюсь, вот когда они перешли в эконом-класс, ну, тупее уже ничего не... Нужно это вырезать прям совсем на корню. Может быть, это должно было быть смешно. Это не было смешно, это было глупо. Почему эти люди сами не доплатили, чтобы лететь в бизнес-классе? Единственный вопрос у меня возник, глядя на эту вымученную сцену. Но красивых вещей было много. Энн Хэтуэй вообще не изменилась, красотка. Конечно, Мэрил Стрип сдала, и она как будто бы до кого-то другого играет. Честное слово, в этих огромных очках с огромными глазами. Вот она кого-то другого играет. Короче, первый фильм был культовый, второй...

0: давайте начнем. The Black Eyed Peas прямо сейчас на Hit FM. Но мы скорее с вами давайте закончим. 17 часов 48 минут в Москве. Не все закончится. Вот лайтовый понедельник не закончится. Поэтому в следующем часе не забудьте быть внимательными уже, конечно же. Вот, что еще не закончится. Ну и сам вообще понедельник еще далеко не для всех заканчивается. И даже рабочая его часть, между прочим. Угу. Вот, что заканчивается? Ну вот, моя рабочая смена все-таки да. А к этому времени хотела вам страшную сказку рассказать, но вместо этого просто посмотрела, что господин Трамп опубликовал, а он там сопровождает инопланетянина. И я немножечко вчиталась, смотрелась, то ли арестовали этого инопланетянина, то ли пригласили. Не знаю, да, какая разница. А, в общем, у меня нейросетки тоже иногда такую дичь рисуют. Мои хорошие халтурщики такую дичь иногда рисуют. Ну, так забавно и красиво получается, что невозможно удалить первые несколько минут, а потом все равно удаляешь. В общем, развлекайтесь, как умеете. Главное, берегите себя, не забывайте про лайтовый понедельник. Я до завтра. Была Калашникова, летела. Целую, пока.
1: Реклама.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
3: Окошкина. Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса 21 век. Торговый комплекс 21 век. Твой выбор для классных покупок.
4: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
5: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
6: Застройщик ООО «СЗ Авангардстрой». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Пицца Куба. Звоните и заказывайте 752222.
1: И президент Карман Юрьевич Погранит 322-366-8050-426.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: DJ-проект Another на Hit FM только что, и работа Talk to You с предложением поговорить о том, о сём. Talk to You. Это мы можем. Разговор любой поддержим. Ну, а если разговор касается музыки, ну, тогда это вообще наша тема. Здесь в шоу «Большой релиз». Мы с вами начинаем погружаться в музыку. Как обычно мы это делаем в будни после 6 вечера по столице. Хиты, новинки, премьеры. Все это впереди. А еще раз делай дабл-трек, хиты без правил и чарт-спешл. Плюс не забывайте о том, что сегодня понедельник. И не простой понедельник, лайтовый, а значит уже очень скоро, а именно в этом часе. Кому-то из вас повезет, этот человек получит настоящие реальные деньги.
1: Большой релиз на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
4: столько
3: в богатстве?
4: Условий.
5: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
7: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
8: О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточните при оформлении заказа.
9: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
10: Танк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
11: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
12: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
13: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Это большой релиз на Hit FM, и это Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else, 18.19 по Москве. А впереди Bebe Rexha и Faithless, которые все никак не доберутся до первой строки главного хитового чарта. Но они близко, очень близко. Давайте за них проголосуем за работу New Religion на сайте hitfm.ru и в нашем новом мобильном приложении.
1: Погода на Hit FM.
2: В Калуге завтра преимущественно без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 16 градусов тепла, днем до 28.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на Догмы. Дома.ру.
6: ООО «Центральный застройщик Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиостанция Hit FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: До революции народ жил плохо, недоедал, а потом случилась революция.
9: И теперь доедают, причем до последней крошки.
10: Пицца «Революция» от пиццы «Куба». Огромная, целых 1,5 килограмма с невероятным количеством начинки. Заказывайте в мае со скидкой всего за 850 рублей. 75-2222.
11: Ипотиден Карман Юрьевич Огорни, 322-366-8050-426.
12: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газу. Вам ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
13: Производственная компания ООО «Фуяу Стекло Рус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90-96-13.
14: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина!
15: Думаете о новой квартире? Не хотите делать ремонт? А мы можем сделать его за вас. ЖК «Орбита-2» в тихом центре правого берега. Квартиры с чистовой отделкой в рассрочку. Покупай, заезжай и живи. Офис продаж Кирова 39, офис 410. Телефон 75-77-88.
16: Рассрочка предоставляется застройщикам, предложение ограничено. ЭЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
18: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
19: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечат удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
20: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
21: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58-88-88.

0: Хит Ньюс. Тренды. После завершения отношений люди по-разному начинают новую жизнь, но часто пытаются вернуться в прошлое. И буквально заново прожить свою историю любви решила одна художница из Америки. Для этого она наняла актера, похожего по типажу на своего бывшего, и отправилась с ним в путешествие по местам, в которых пара была еще в статусе влюбленных. Вместе они побывали в живописных городах Европы, где обедали в знакомых заведениях и проводили время так, будто бы отношения все еще продолжаются. Такое погружение в прошлое, по словам девушки, было необходимо ей для того, чтобы проанализировать произошедшее и разобраться в себе. Хотя есть ощущение, что больше всех в этой истории повезло наемному актеру, который за все это еще и получил гонорар. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

Это большой релиз, и это лайтовый понедельник, где мы раздаем деньги. У всех вас есть уникальная возможность эти деньги забрать. Прям вот взять и забрать себе. На кону 3000 рублей. Очень приятная сумма. Записывайте наш номер в мессенджере Макс. +7 925 007 1074. И еще раз, на всякий случай, +7 925 007 1074. Нужно кинуть кодовое слово и стать 18-м, так как сегодня 18 число. Внимание, друзья, кодовое слово. Кодовое слово — жара. The new hit. Дети, take me there.

0: Реклама.
1: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Барилла в ассортименте 450 граммов 90 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: Только в Альфа-банк. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
11: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
12: Кто-то льет воду, а я за слова отвечаю. Влагостойкость, вот что всегда качает.
13: Тот самый линолеум зайдет и вам.
14: Таркет. Респекты по всем параметрам.
15: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
16: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
18: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
19: Возрастное ограничение 13+.
20: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: радио Хит ФМ.
1: Лайтовый понедельник на Хит ФМ. Здесь мы раздаем настоящие реальные деньги. И так происходит каждую неделю, каждый понедельник. 3000 рублей получает тот, кто отправляет кодовое слово в мессенджер Макс. Сегодня нужно было стать 18-м по счету, потому что сегодня 18 мая. Давайте приветствовать Ирину, город Белгород. На связи. Ира, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Да, добрый вечер. Ну что, Ира, мы вас на всю страну в прямом эфире поздравляем с победой. Активируется наша радиокасса, начинает свою работу. Уже отсчитала вам трешечку, 3000 рублей. Так что еще раз ловите поздравления. Вы большая молодец.
2: Ура!
1: Лайтовые понедельники на радио Хит ФМ теперь навсегда официально лайтовые. По понедельникам с утра и до вечера мы разыгрываем очень много реальных, настоящих лайтовых денег. Поэтому начинайте неделю хитово и, разумеется, выгодно. Вместе с нами, вместе с самым хитовым радио.
3: Реклама. Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
4: Застройщик ООО «СЗ «Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
6: Окошкина. Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век» – твой выбор для классных покупок.
7: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
8: О, девчонки пишут, ждут нас, уже пиццу заказали. Говорят, очень большая, очень вкусная, называется «Революция».
9: Так они ж ее без нас съедят. Поехали скорее, товарищ. Революция в опасности.
10: Весь май заказывай в пицце Куба огромную пиццу «Революция» со скидкой. 1,5 килограмма революционного вкуса всего за 850 рублей. 752222.
11: И пойди Дэн Карман Юрьевич Огорни, 322-366-8000. 5426.
12: Телефон рекламной службы Хит ФМ в Калуге 58 88 88.

0: Ильей Обломовым на радио Hit FM.
1: Marshmello и Portugal The Man на Hit FM только что. Феникс. Начало восьмого в Москве. Всем привет и отличного уже летнего вечера. В Москве плюс 25. Жара-жаришка. И это только начало. Говоря дальше, еще жарче. Уверен, лето пришло и в ваш город. Кстати, Hit FM можно слушать абсолютно в любой точке земного шара через наше мобильное приложение. Если вдруг еще не установили, то, ну, сделайте это. 19.07 в Москве. Идем дальше. Serial совсем скоро. А еще Marie Краймбрери и Brooks XTERN.
0: Большой релиз с Ильей Обломовым на радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
3: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
10: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: Ну что? Маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
13: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
14: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
15: Экзамен! Давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам.
16: Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
17: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
19: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Мистер Пропс на Hit FM Waves. Не знаю, как у вас, у меня эта песня ассоциируется именно с летом, хотя поется там совсем о другом. Спасибо за эти 3 минуты удовольствия. Кстати, трек был записан не без помощи известного всем электронщика диджея по имени Робин Шульц.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге завтра преимущественно без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 16 градусов тепла, днем до 28.
4: Спонсор выпуска ООО «Эзерио Монолит».
5: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
6: Застройщик ООСЗ «Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
2: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
8: Окошкина.
9: ЖК «Орбита-2». Ваш комфорт и выгодная покупка. Эксклюзивное предложение по семейной ипотеке. Это ваш шанс получить квартиру мечты с отличной экономией. Позвони. Телефон 75-77-88. Офис продаж Кирова 39, офис 410.
6: ЭЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
1: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Окружающая среда.
1: Чтобы ваши домашние растения росли лучше, то почаще включайте им звуки дождя. В рамках эксперимента ученые из Массачусетского института поместили семена риса в неглубокие контейнеры с водой, а затем начали включать им запись падающих дождевых капель. Результат ученых обрадовал. Оказалось, что семена не просто способны воспринимать звук дождя, но и прорастают на 40% быстрее, чем просто в тишине. По мнению экспертов, все дело в звуковых вибрациях, которые появляются при ударе капли дождя о поверхность лужи. И именно эти вибрации заставляют смещать внутриклеточные кристаллы семян и расти быстрее. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на хит FM.

19.34 в Москве. Большой релиз на Hit FM. Полное погружение в музыку. Сегодня погружаемся в музыку лета. И сейчас в разделе Double Track компанию нам составит человек, продюсер, электронщик, диджей, чья музыка всегда-всегда пропитана ультрафиолетом, солнцем, позитивом, я не знаю, пляжным настроением и так далее. Боб Синклар вместе с нами сегодня. Впереди две его работы. Первая записана вместе с Кайзой. Называется I Can't Wait. И трек под номером 2. Ди Ганэ, Боб Синклар и София Нзао.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Используй раздел «Хаб» в Яндекс.Го, такси, метро или самокат. Фильтры помогут выбрать маршрут дешевле или быстрее. Торопишься? Садись в такси. Экономишь? Переключайся на автобус или комбинируй транспорт. Сервис строит маршрут с учетом пробок и пересадок. Работает по всей стране. 0+. Скидки в аптеках столички.
6: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
7: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
8: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
9: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток, получим уже плюс 6 бонусов за литр.
8: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
9: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
10: Организация ООО «Татнефть» АЗС. Информация на сайте azs.tatneft.ru.
11: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
12: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
13: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
14: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
15: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
16: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
17: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
18: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
19: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Леди Гага и Бейонсе на Hit FM. Телефон. Кстати, смартфон вам обязательно пригодится в следующем часе после 20.00 по Москве. Поэтому заходите в нашу официальную группу ВКонтакте, используя тот самый смартфон, и голосуйте за участников музыкальной битвы. Это лучшие мировые новинки. Тот трек, та песня новая, которая заручится максимальной поддержкой с вашей стороны, в итоге в нашем плейлисте окажется. Поэтому еще раз всех вас призываем активнее посещать нашу группу ВК и голосовать.
1: Реклама.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2.
3: Окошкина. Думаете о новой квартире? Не хотите делать ремонт? А мы можем сделать его за вас. ЖК «Орбита-2» в тихом центре правого берега. Квартиры с чистовой отделкой в рассрочку. Покупай, заезжай и живи. Офис продаж Кирова 39, офис 410. Телефон 75 77 88.
4: Рассрочка предоставляется застройщикам, предложение ограничено. СЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: радио Hit FM.
1: Maroon 5 на Hit FM только что. Трек называется «Героиня». Начало 9 в Москве. Самое время провести хиты без правил.
2: Хиты без правил.
0: Хиты без правил.
1: Начинается музыкальный баттл, в котором примут участие две крутые новые песни. Их судьба в ваших руках и только в ваших, поэтому поскорее заходите в нашу официальную группу ВКонтакте, чтобы проголосовать. На кону попадание в трек-лист одного из свежаков. Под номером один с нами сегодня Нина Блэк и Loud. Работа называется «I Don't Know». Нина Блэк и Loud, I Don't Know, номер один. Под номером два. Сэн Хит и Бой Джордж, Суперстар. Мы стартуем.

0: Реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: А поехали всей семьей!
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
7: Ура! Премия!
8: И мне пришла.
7: И мне.
9: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
8: О, да.
10: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
11: Чанган Юниес – один из самых продаваемых кроссоверов в России. Стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
6: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдин.
12: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет магнит «Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
13: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo, /rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
14: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: правил.
1: Хиты без правил на Hit FM. Битва в самом разгаре. Новые песни, две штуки, бьются за место в нашем плейлисте. Место одно. Вам решать, какой свежак в итоге победит. Под номером один с нами сегодня Нина Блэк и Лауд. I don't know. Под номером два Сэн Хит и Бой Джордж. Суперстар. Мы вернемся очень скоро.
0: Хиты без правил. Реклама.
2: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». Мы строим не просто дома, мы создаем пространство, где дети хотят расти и развиваться. ЖК «Зеленый» я лично отвечаю за каждый уголок двора, за свет, за нейродинамическую детскую площадку, которая превращает игру в развитие. Я хочу, чтобы ваши дети с радостью бежали на эту площадку и чтобы вы были уверены, что здесь все сделано с умом и душой. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
5: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
8: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Здоровье.
1: Ускорение старения зависит от того, в какой позе вы спите. Столичные дерматологи предупреждают, если вы привыкли спать, уткнувшись лицом в подушку или на боку, то со временем эта привычка приводит к глубоким морщинам на лице, шее или зоне декольте. Причина простая – ночью ткани лица сдавливаются, кожа мнется, а с возрастом такие складки хуже разглаживаются. Чтобы отсрочить старение, медики рекомендуют приучить себя спать на спине. Но если отказаться от привычной позы сложно, то можно частично снизить негативное влияние. Так, эксперты рекомендуют начать использовать наволочки из гладких тканей, которые уменьшают трение, или же подобрать ортопедическую подушку. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: правил.
1: Хиты без правил на Хит FM 2034 в Москве. Две новые песни сражались в этом часе на нашем радиоринге за одно единственное место в плейлисте. А вы их поддерживали своими голосами в нашей официальной группе ВКонтакте. Что из этого получилось, узнаем буквально через минуту. Но перед этим еще раз слушаем фрагменты свежаков под номером один. С нами сегодня Инна Блэк и Лауд. Работа «I Don't Know». I don't know. Нина. Нина Блэк и Лауд. I don't know номер один. Под номером два. Сэм Хит и Бой Джордж. Суперстар.

0: Уже 20:35 в Москве. Теперь самое время разобраться с вашими голосами. Давайте посмотрим в группу Hit FM ВК, куда вы их и бросали на протяжении всего этого часа. Итак, с разницей в 8 голосов сегодня в понедельник, 18 мая, в нашем музыкальном сражении побеждают Нина Блэк и Лауд. Песня «I don't know». Хорошая песня, хитовая история, да, I don't know. Поэтому мы Нину и Лауда поздравляем с красивой победой и дальше слушаем целиком их прекрасный трек I don't know. На этом все, друзья, спасибо, что были вместе с нами. Мы вернемся к хитам без правил уже завтра после 8 вечера по Москве.
1: Хиты без правил. Хиты без правил.

0: Реклама.
1: Тэнк — это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
6: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
7: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
8: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
9: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС. Информация на сайте azs.tatneft.ru.
10: Галя, у нас отмена!
11: Какая еще отмена?
10: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
12: Акция для ИП и ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
13: А поехали всей семьей!
14: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
15: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе.
16: Каждый день на телеканале «Солнце».
15: Категория 6+.
17: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Хиты лета в режиме нон-стоп здесь на Hit FM. Только что работа Tu Corazón, это Panao. И еще немного о летних мелодиях, летних звуках. Все они собраны в плейлистах нашей онлайн-станции «Хитовый чилл». Слушай, отдыхай и загорай. «Хитовый чилл» слушаем на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Еще одна летняя песня впереди, называется «Dive into me», Алок Калид. Услышим через 3 минуты.
1: Реклама. О, девчонки пишут, ждут нас, уже пиццу заказали. Говорят, очень большая, очень вкусная, называется «Революция».
2: Так они ж ее без нас съедят. Поехали скорее, товарищ. Революция в опасности.
3: Весь май заказывай в пицце Куба огромную пиццу «Революция» со скидкой. 1,5 килограмма революционного вкуса всего за 850 рублей. 75-2222.
4: И пойди, Дэн Карман Юрьевич, Огранип, 322-366-8050-426.
5: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58-88-88.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: шоу Hit FM.
1: Это большой релиз на Hit FM. Начало 10-го в Москве. Самое время переходить в специальный хит-парад. И, как всегда, по понедельникам мы будем премьерить новые песни. Их будет много, поэтому устраивайтесь поудобнее. Мы стартуем. В самом начале Chart Special. Парень, который создает, выпускает отличную танцевальную музыку, зовут его MK. Работа называется Zone.
0: Chart Special.

Реклама. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Полное погружение в музыку в большом релизе на Hit FM. В нашем случае погружение в новую музыку. Сегодня в Chart Special главные мировые премьеры. На очереди музыкант из Австрии, где недавно прошел известный музыкальный конкурс. Такой, знаете, европейский песенный. И там этот человек был в качестве приглашенной звезды. Выступал там между номерами конкурсантов. Понравилось его выступление. Песня тоже понравилась. И сразу она завирусилась, залетела в рилсы, в хит-парады, само собой. Премьера на Hit FM прямо сейчас. Песня «Черные лилии». Это Паров Стеллар. Chart Special.

0: сталкивался с его возможностью вызывать слезы при нарезании. Справиться с этим эффектом можно разными способами. Например, кое-что новое предложил шеф-повар из Лондона и поделился своим лайфхаком. Для этого необходимо перед шинковкой подержать очищенную луковицу в холодильнике, что замедлит выброс специфических веществ, вызывающих слезы. А еще важно пользоваться максимально острым ножом, о чем также необходимо позаботиться заранее. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на HitFM.ru.

Это большой релиз на Hit FM, раздел Chart Special и самые яркие мировые новинки. А вот это, похоже, будущий мировой суперхит. Такого коллаба никто и не ждал на самом-то деле. Они вновь встретились спустя время, спустя годы и записали, по-моему, записали суперхит. Он называется Repeat It. Повтори это. Мартин Гаррикс и Эд Ширан.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
3: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190198. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112190002009879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Займы на любые цели в приложении «Корона».
4: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
5: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
6: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
7: О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-18-18+01.05-31.05-26. Подробнее об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточните при оформлении заказа.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучий качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: радио Хит ФМ.
1: Это большой релиз на Хит ФМ, раздел Chart Special и лучшее из нового за неделю. Впереди Тови Лу, шведская певица Тови Лу. Девушка тусуется в LA в последние годы. Такая, знаете, chill girl. Раз в год, иногда и реже, выпускает песни. Вот, наконец, выпустила. Давайте оценим, давайте послушаем эту самую новую песню прямо сейчас. Называется «I'm your girl right». Тови Лу на Хит ФМ прямо сейчас. На этом все, друзья. Спасибо, что были вместе с нами. Финалем Chart Special, большой релиз. И прощаемся с вами до завтра. Chart Special.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Человечество стремительно рыжеет. С таким неожиданным заявлением выступили британские ученые, которые в рамках исследований изучили анализ ДНК и выяснили, что ген рыжих волос за последние десятилетия перестал быть редкостью. Более того, он так стремительно распространяется, что буквально перекраивает биологическую структуру нашего вида. По словам экспертов, если так пойдет и дальше, то рыжий пигмент станет главным и вытеснит все остальные цвета. Получается, что сейчас человечество находится на пороге глобального апгрейда. И то, что раньше считалось уникальной мутацией, в будущем станет обычным стандартом для каждого человека. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на HitFM.ru.

0: эфи главного хитового чарта на Радио Хит ФМ. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Кункс, Galaxy.
1: Второе место.
2: Dave and Tams, Rain Dance.
1: Первое место.
2: Alan Walker, Broken Strings.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.

0: Хит Ньюс. Искусственный интеллект.
1: Общаясь с кем-то в интернете, нельзя быть полностью уверенным, что с тобой общаются лично, а не с помощью искусственного разума. Причем это касается не только деловых переписок, но и романтических сообщений. Такие тексты могут быть весьма правдоподобными, однако подмену можно заметить по нескольким признакам, которыми поделились эксперты по нейросетям. К примеру, такие сообщения лишены индивидуальности и смысловой нагрузки, а также очень странно читаются вслух. Кроме того, тексты от чат-ботов, как правило, написаны безлично и отстраненно. Конечно, это не значит, что отношения обязательно находятся под угрозой, но повод для личного разговора явно есть. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-53-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Тренды.
1: Учебный год понемногу завершается, и впереди у многих школьников и студентов пора экзаменов, что само по себе стрессовая ситуация. Каждый пытается справиться с ней по-своему, а ученые из Китая решили проанализировать, как на тревогу перед экзаменами влияют занятия спортом. В эксперименте добровольцев с диагностированной тревожностью разделили на две группы, в одной из которых испытуемые тренировались на беговой дорожке в разных конфигурациях, а другие просто сидели в помещении, читая журналы о спорте. После этого им давали простые задания, которые было необходимо выполнить максимально быстро и точно, а их показатели мозговой деятельности регистрировались специальным оборудованием. Выяснилось, что практиковавшие спорт перед выполнением заданий испытывали меньше стресса и тратили меньше времени и энергии на обработку информации, в том числе благодаря выработке дофамина, норадреналина и серотонина. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

телесеть. Между нами своя атмосфера эстети. И спустя много лет наша жизнь интернет. Да я в ней снова и снова один.

0: Kid News. Открытие.
1: Чем больше времени дети проводят в соцсетях, тем сильнее у них выражены симптомы депрессии. К такому выводу пришли американские ученые, которые провели масштабные исследования. По словам экспертов, в среднем за 3 года использования соцсетей у детей в возрасте от 9 до 13 лет время экранного досуга вырастает с 7 до 73 минут в день, а уровень депрессивных симптомов увеличивается на 35%. Возможными причинами усиления депрессии у детей ученые считают кибербуллинг, нарушение сна и другие негативные эффекты цифровой среды. Именно поэтому эксперты рекомендуют использовать семейный медиаплан, который поможет родителям и детям формировать здоровые цифровые привычки. Ведь осознанное и ответственное отношение к цифровому пространству – это путь к сохранению психического здоровья и благополучия детей. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-53-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-53-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Нейросети.
1: С развитием нейросетей человечество разделилось на сторонников прогресса и тех, кто не доверяет искусственному интеллекту и изначально относится к его работе скептически. Иногда совершенно зря, что доказал интересный эксперимент одного художника в интернете. Он опубликовал в своем блоге изображение подлинной картины Клода Моне, но написал, что это генерация нейросети по мотивам работы знаменитого импрессиониста и попросил указать на недостатки в сравнении с оригиналом. Интернет не подвел. Со всех окраин сети сразу же слетелись ценители искусства и в пух и прах разнесли картину французского живописца, сравнив его с работой художника-студента. Сам автор эксперимента считает, что это яркое свидетельство того, что люди просто перестали проверять реальность получаемой информации. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.